0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но! Согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
4: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов. С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
7: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
6: Ха, ну ты сравнил.
7: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
6: И ты выбирай зоту.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
10: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
11: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
10: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходные.
2: Реклама.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 15 лет с вами.
1: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
3: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
1: Нове радіо.
2: Нове радіо.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ – 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу» – Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
6: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.

что видела, оно мое. Все, что знаю.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022.
3: Дома сданы.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел.
8: Не входит.
9: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый при самый необходимый?
10: А как ты думаешь, почему так написано?
8: Даже не думай сомневаться. Зота.
11: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
15: Новое радио.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу
1: только. Да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: было время.
1: Супер-хиты.

0: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
1: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат – выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
8: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
7: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Новое радио.
11: Моя игра. Это вот это.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются бол, как на чаке. И нас с тобой, они качали.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. Но...
2: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официально трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Новое радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Придмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий.

0: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Учитывая, как 22 июня, когда мы не работали, там по понятным причинам, обошлись без хихонек и хахонек. Люди переживали, писали реально, что случилось, куда, чего. Те, кто пропустили предупреждение, что мы не будем работать. Я понял, насколько важно мне приходить в 7 утра и говорить, что 7 утра в Москве, все нормально, хотя бы здесь, в этой студии, значит, некая стабильность есть, и вы ее чувствуете. Понимаю свою миссию, поэтому стараюсь вообще волосы назад приехать к 7 утра ровно, чтобы сказать и как-то сказать эти банальные слова про время и город, чтобы вы как-то немножечко выдохнули, чувствовали ответственность. Вот. Ну и вам низкий поклон за то, что вы с той стороны как штык, понимаешь? Каждое утро ни свет, ни заря. Что бы ни делали, все равно нет-нет, да и нажмакаете на кнопочку, на которой написано «Новое радио». У вас же там забито уже все, правильно? В машине, там, на работе. Ну и все. Это Калинин. Через несколько минут, я, может быть, и через там полчаса придут остальные, так сказать, гребцы этой лодки, которая движется в сторону водопада, который вниз, в свою очередь, стремится. И ни хрена себе! Вот это да! Это он!
3: Что ругаешься так?
2: Нифига себе! Так не надо меня... Как вот люди переживают, когда в 7 утра я ничего не говорю, так и я переживаю, когда в 7.01 уже ты здесь. Это значит, что-то случилось, не дай бог.
3: Я просто переживал, что ты опять со компьютером не справишься.
2: Я пришлось... тупо. Нет, сейчас я говорю уже, более-менее одним глазом поглядываю в эту новую программу, но я не вижу папку с музыкой, я тебе отвечаю. Не там, не там, не тут, нигде вообще. Ну ничего, я бы справился как-то.
3: Нет, я поэтому и пришел пораньше, потому что... Нет, там, короче, нам поставили новую программу на комп. Кирилл последний раз за ней работал там...
2: В 2014-м.
3: Лет... Ну лет, да, 12 назад. Я последний раз работал на ней, я не знаю, года 2 назад, может, меньше.
2: Поэтому какие-то могут быть косяки там по поводу качества звука. Это мы все притрем и скоро сделаем все нормально.
3: И да, и поэтому привыкну. Я пришел пораньше сегодня.
2: Где нахрен папка с музыкой?
3: Да, господи, ты че?
4: Вот там в левой вкладке она должна быть, да? DM. Или где? О, господи!
2: Бесит. Так, M надо нажать.
3: Ну да.
2: Господи, а почему она отжата, блин?
3: Что отжата? Ну,
2: почему ее надо нажать? Почему она отжата?
3: Потому, другим людям... там, потому что там разные подразделы с джинглами, с музыкой.
2: Нет, понятно. Вот они вверху должны быть подразделы, ну, разные. BD, DM, вот это все.
3: Да.
2: Помогите!
3: А ты кнопку Live отжал? Авто. А, ну все.
2: Немножко погрузили вас вообще в непонятную хрень какую-то с утра пораньше. Ну, всякие тонкости тут есть технические.
3: Меня в какую-то непонятную хрень погрузил таксист. Который не... сказал, радио не мешает? Я говорю, не, не мешает. Ну, мне правда не мешало, но я ехал что-то там, слушал какое-то, что... ой, там какое-то такое шоу было. Я даже...
2: Какое
3: я
2: там
3: даже...
2: шоу уже в 6 утра-то?
3: Ну, вот там вот это вот было, какая-то аналитика глубокая от людей, которые использовали в речи такие фразы, как гомерический хохот. Ну, вот и вот это, а вот, знаешь, все остальное.
2: Это типа информационное радио, вот серьезное или хихоньки? Там какие-то слова типа стагнация, индекс.
3: Не-не-не, там серьезнее, на куда, там ты в 1000 раз серьезнее. Там какая-то жесткая какая-то была аналитика вообще всего в мире. Ну, короче, там постоянно назывались фамилии через одно слово. Причем так, разных.
2: Такие серьезные фамилии.
3: Ну, это, ну, там максимально серьезные фамилии.
2: Сысердский, Тартышный.
3: Ну какой? Да нет. Там Муссолини, вот такие слова назывались. Вообще, в 6.50 я еду, думаю, вы че, блин, мне?
2: А некоторые водители любят такое в такси, это поанализировать там, пока едешь.
3: Я думаю, вот он едет, это слушает всю
2: ситуацию там.
3: Все. Что-то там поляки, я думаю, как, что мне, зачем вы мне это?
2: Причем там такая программа была, поляки, гомерический смех.
3: Да нет, там... Там что-то серьезное. Ну, короче.
2: Ну, понятно.
3: Да.

0: Один плюс один.
1: Фига, как смиксовалось.
2: Вообще.
1: Прям просто.
2: Сейчас, это... подожди, дай-ка проверю. Мне надо
1: давай.
2: Новое радио поставить. Это новое радио. Сейчас я попробую.
1: Да, давай.
2: Да не работает.
1: В смысле, ты вообще не туда нажал?
2: Вот это надо. Вот это надо. Ну-ка, сейчас еще раз попробую. Сейчас, подождите, при вас протестирую.
1: А пультом самим в какой момент разошился?
0: Новое радио.
2: Так раньше это... Ну ладно, все. Все такие умные, главное.
1: Да вообще...
2: Кстати,
1: Кирилл вчера даже после работы задержался, чтобы его там подольше объяснили, обучили.
2: Ну, плохие дела. Я вот с Маком так и не разобрался. Вот он у меня 7 лет, 8, там Windows стоит спокойненько. Я так
1: а,
2: и
1: реально?
2: Не смог. Да, у меня винда стоит на Маке, это класс. Вы покупайте Маки, чтобы поставить винду. И вот, я так и не смог. Я очень красиво там все, очень удобно, ничего не понимаю вообще. Где пуск, где мои документы, где мой компьютер? Реально не смог.
1: Это плохие новости для тебя.
2: Это
1: как дед получается. Тебе потом
2: уже
1: телефон
2: давно.
1: Дадут, ты, а куда?
2: Ну, типа того, да. Не могу, я не понимаю там, ну что вам там так удобно? Как вам так он нравится, этот Mac OS?
1: Угу.
2: Что там вы там
1: Mac OS вообще имба.
2: Кайфуете от него, какой он весь классный и эргономичный? Нет, не знаю. И меня многие поддержат, я уверен.
1: Я тебе больше даже скажу.
2: Дело привычки, конечно.
1: Я тебе больше скажу. Мне настолько нравится Mac OS, что я вот сейчас новый комп когда собрал, есть, типа, игра такая, ну, приложение, игра, она называется My Dog Finder, и это, типа, первый вообще возможный, ну, короче, который нормально выглядящий, вот этот заменяющий интерфейс Windows на Mac. И я туда себе его... То есть у меня нет кнопки пуск, у меня вот снизу вот эта вот штука, сверху вот этот...
2: Ой, как это все бесит.
1: Finder.
2: Не, ну, тут, слава богу, есть право выбора. Кому что нравится, там, тот на том и работает.
1: Да, всякие прикольные прогрессивные ребята на Маке.
2: Ой, да ладно, хоть сказал бы я вам.
1: Чего?
2: Прогрессивные ребята.
1: Ты, наверное,
2: вдвоем на самокате, который ездит, а потом на
1: Маках
2: сидят. Потом Мак, я только с Маком.
1: Вдвоем на самокате, они же вдвоем ездят на самокате, потому что это дорого. Откуда у них деньги на Мак?
2: Нет, они ездят вдвоем на самокате,
1: потому что им нравится.
2: Чтобы быть ближе. А потом приезжают в свою любимую кофейню, садятся друг напротив друга и открывают свои макбуки.
1: Да. Нет, это или как вы до сих пор на Windows Millennium сидите, потому что да что это к Windows XP привыкать, это потом это семерка, оно нафиг мне не надо, вот это вот потом Windows 10.
2: Не, мы зачем нам XP? Мы на 98-м по стариночке, там все понятно и знакомо, и вообще не тормозит.
1: Да.
2: А мы тормозим.
1: Где пуск, где мои документы? Где, ну там.
2: Где мой компьютер, где все это?
1: Ну.
2: Где панель управления, в конце концов? Куда тут Punto Switcher ставить?
1: Да. Punto Switcher это что? Это который автоматический язык меняет. И вот с таким звуком.
2: Да. Да, я без нее вообще не могу жить.
1: Реально?
2: Потому что Ирширс рук напишешь там какой-нибудь.
1: Ужас.
2: И потом переписывать. Так, ребят. Пока мы ждем песню «Винтаж Малахит», будем как-то чем-то другим заменять ее. Например, вот как тебе, Артем, Егор Крид и Артик и Асти? «Карма».
1: Не Малахит, конечно,
2: ну,
1: но
2: да,
1: ладно.
2: Да, но тоже хит.
1: Да,
2: как прикольно.
1: Конечно.
2: Крид, Артик и Асти, «Карма» — три имени, два человека. Как так бывает? Это как группа «Винтаж» и группа «Артик и Асти». Если выйдут на сцену вместе выступать, там все два человека будут все равно.
1: Ну да.
2: Ага.
0: Новые на новом. Егор Крид и Артик и Асти. Карма.

0: Я знаешь, о чем задумался просто? Сейчас буквально задумался.
1: Сейчас, погоди.
0: Давай. Вот ты говоришь, я в маке прям не разобрался до сих пор, а вот мне винда нравится. Но в винде же ты там тоже вряд ли в реестрах там работаешь, командные строки
2: вызывают. Не работаю, но шарю, да, как бы, потому что это давно уже делается.
0: Да, но тем не менее, так или иначе, когда что-то там в винде, что-то идет не так, мы все равно гуглим, как это исправить.
2: Ну, какую-нибудь,
0: то же самое в маке, то же самое. Мы точно так же гуглим, как что-нибудь исправить. Но только почему-то, когда ты в Windows это гуглишь, ты такой, ну вот, что-то сломалось, да, надо посмотреть, почитать. А когда в маке, как что-то сделать приходится гуглить, ты бесишься на Mac почему-то. А в Mac ничего не понятно. Хотя что в винде ты гуглишь, как сделать, что в Mac ты гуглишь, как сделать.
2: В Mac я гуглю каждое движение практически. Типа начиная с того, как включить.
0: Но у меня такое было, когда я первый раз в руки Android какой-то старенький взял. Это, ну, когда было там, я не знаю еще, может, лет 10 назад. Первый раз в руки взял Android, и я пишу сообщение, и я понимаю, что я только на русском могу писать. Я сворачиваю и пишу, как поменять язык в Android. А я не знал, что там надо как-то пробел зажать, что-то там как-то в бок сдвинуть. Я подумал, вот это, все конечно,
2: правильно.
0: Удобство.
2: Да. Пробел зажать, в бок сдвинуть, да.
0: Очень-очень удобно.
2: А, просто, понимаешь, у меня в 2002 году первый раз компьютер появился. Mm-hmm. Ой, вообще, это ж когда было-то? Это при царе Горохе еще.
0: Да.
2: Я помню, просто заставка, где рыбки плавали. Я вот так сидел, наверное, часами мог смотреть, как это вообще вот в мониторе рыбки плавают. Mm-hmm. Или этот еще скринсейвер с, как это, с трубами.
0: Я так сидел, ждал, пока вот эта надпись DVD в угол упадет. Но, кстати, она не падает никогда вроде как в угол. Типа, вероятность, что она в угол упадет, вообще какая-то минимальная абсолютно. Ну, у тебя, наверное, когда DVD было, ты уже...
2: Мне уже было 29
0: ты уже,
2: лет, да,
0: да. Ты уже на радио работал уже лет 15.
2: Я, кстати, DVD-плеер у меня есть до сих пор дома.
0: Mm-hmm.
2: Да, я не стал его продавать, выкидывать. Думаю, нет, да и вернем.
0: А хочется иногда, реально хочется. Вот та же, как история с этими, как его, с кассетами и с винилом. Потому что, когда ты слушаешь музыку на виниле или на кассете, ты эту песню как будто сильнее ценишь. Потому что ее сам поставил руками. И у меня была идея купить себе DVD-проигрыватель, накупить дисков. И, ну, ты намного сильнее получишь удовольствие от фильма, если ты его вот так на диске поставишь, чем просто ты в интернете найдешь.
2: А хрюшки что больше всего любят слушать?
0: Как свинку там? Пеппу.
2: Нет, свиниловые пластинки. Так, сейчас я... Внимание, я запускаю рекламу, ребята. Сейчас, дай бог, получилось бы.
3: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Вита Парк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: На работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура.
1: Чувства не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта, секса с перекуром.

0: это мы.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев.
2: С вами Тима Белорусских.
1: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
3: Это Звонкий.
4: С тобой Даня Нилетто.
0: Новые.
5: Всем привет, это Мэри Гу.
6: С вами Джонни.
7: Меня зовут Ёлка.
8: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
9: С вами Полина Гагарина.
10: Всем привет от группы Пицца.
0: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: Вы еще не были в Вавиленде?
1: Ну ладно, работаем.
2: Не были в Вавиленде.
3: Один плюс один.
1: Не были мы ни в какой Эвиленде. Нас и тут неплохо кормят, говорил кот из мультика про попугая Кешу.
4: Ага.
1: Так, ну что взволновало нас?
2: Классическая подводка была.
4: Да, нет, это опять что-то вспомнил оттуда.
1: Из старенького, из 50-ти. Да. Я еще, у меня там сорвалась несмешная шутка про то, что когда девушка ищет вторую половинку, это называется мужикастинг. Я после мужикастинга еще хотел смешно пошутить.
4: Но
1: пока техника сильнее меня. Это сильнее меня. Что да. взволновало? Вчера посмотрел...
4: Кирилл прям ходит, вздыхает.
1: Но у меня не получается.
4: Прям вслух чуть ли не ругается. Да нормально все будет, сейчас привыкнешь.
1: Да, да, да. Просто очень хочется сильно ругаться, но...
4: Почему?
1: Ну, потому что, ну, не получается. И как просто вот, привыкаешь к чему-то одному, а потом, не-не, все к лучшему. Перемены к лучшему.
4: Да.
1: Ну, не все, конечно, но в данный момент к лучшему. Значит, посмотрел вчера матч Португалия-Узбекистан.
4: Да, с какой счет там?
1: По-моему, 5-0.
4: Ага.
1: Вот. Ну, и самое главное событие, то, что
4: А как Узбекистан обыграл так Португалию?
1: Не обыграл, к сожалению. Сочувствую ребятам, которые болели за сборную Узбекистана. Добрососедские отношения у нас с вами. И не переживайте, как бы понятно, что это Португалия, все такое, у вас еще будут победы. Но самое главное, что Криштиану забил вчера 2 мяча. И сделал он это, самое главное, что в 41 год.
4: Ага.
1: В 41 год. У нас даже там какие-то профессиональные футболисты. Кто-то сказал, я уж не помню. Типа в три... А, Роналду, который зубастик, прокомментировал это. Я, говорит, в 35 уже ходил с одышкой и весил 120.
4: Офигеть.
1: А этот человек просто машина. Молодец, конечно. Вот.
4: Ну, так этот тот, наверное, просто забил на тренировке, а
1: ну,
4: этот...
1: Да, да, обычно, когда футболисты заканчивают карьеру, они сразу вширь идут, если сильно не начинают следить за собой, потому что они то постоянно с утра до вечера тренировались, а тут они одну колу выпил, все сразу...
4: Тем вот. Более, там у португальцев такой состав. Луиш Фигу, Ариен Робен.
1: Нуну Гомеш.
4: Да. Нуну Гомеш. Потом Рибери. Там, ну, как
1: Франк обыграть. Рибери да. тоже, да, в Португалии работает.
4: Как их обыграть-то?
1: Да, потом, Фабьен Бартес, там потом все. Дидье Дешам.
4: Сиско.
1: О, Сиско, это да.
4: Есть такой?
1: Да нет.
4: Подожди, есть, по-моему, какой-то футболист, у которого имя Сиско. Или Циско. Циско это вообще Сиско. Сиско. В Сиско футболист. Сейчас я проверю. Вы чё, блин? Ну вот, есть.
1: Есть такой, да?
4: Бенджамин Сиско. А, есть Сисоко.
1: Сисоко.
4: Я все перепутал. Так, короче, это... Рассказываю, значит. Мне вчера на маркетплейсе попалось... ну, я даже не знаю, как с чего начать. Короче, вот там муляж... Муляж, значит, из Counter-Strike. Я специально первые слова другие называю. Муляж из Counter-Strike бомбы. Ну, вот такой вот, как в КС вот они закладывают вот эту вот. И она такая же, прям один в один, такого же размера даже, большого, она прям большая. Там кнопки вот эти, и они все работают, ты их вводишь на экранчике, там появляется вот этот вот код, любой какой-то набираешь. Ну, то есть один в один прям там за 3 с чем-то тысячи. И я вот думаю, а как я вообще это должен на ПВЗ забирать, мне интересно. Они же там видят, что я забираю. Я такой забираю, и там вот эта вот бомба прямо с CS 1.6. Ну или с CSGO, с CS2, как
1: бомба
4: удобно.
1: Has been planted.
4: Да, вот она абсолютно такая же и по размеру. Это же... Я почитал там не очень много отзывов, потому что люди тоже побаиваются это покупать, как-то заказывать, но есть какие-то отзывы. И отзывы там в таком духе. Типа пишут, нифига себе, какая детализация. Купила сыну, но не разрешаю ему играть с ней только дома, потому что, типа, на улицу не разрешаю выносить. Ты представляешь, выходит, и у тебя ребенок напротив тебя идет вот с этой вот бандурой.
1: Нет, не представляю.
4: Это вообще странно очень, поэтому... Так. Ну, конечно, такое заказать я бы не рискнул.
1: Так, найти песню. Угу. Так, не получилось.
4: Чего?
1: Сейчас. Поговори, Артем, сейчас. Дай мне минут 40, я сейчас песню поставлю.
4: Ну и вот, и короче... такие, а больше нет истории. Середина недели же, все истории вчера были уже. Ну, дособирал я комп вчера, уже все прям. Уже все доделал, все закрыл, протер, значит, вот этим даже стекла эти там, короче, там вообще такое. Я выложил вчера, там люди пишут, это у тебя дома или ты где-то это заснял видео, потому что там...
0: Ты где там?
4: Там, извините меня.
0: Где-то...
4: Кирилл, нет истории больше. Не...
1: Ничего, просто пока посидим.
4: Так,
1: наши слушатели поймут.
4: Тогда
1: мой
4: вот.
1: Затуп. Я затупан.
4: Тогда вот.
1: Хочу признаться. Смотрите.
0: А все, ладно, нормально.
1: Разобрался.
4: Все.
1: Видишь, мне всего 4 минуты понадобилось,
4: да,
1: чтобы песню поставить надо.
4: Да.
1: Доброе утро, дорогие наши любимые ребята и девчонки.
4: Зато тут папки с песнями нету.

0: эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма.
1: А это как-то заходит?
2: Это не спрашивай.
3: Реклама.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Зачисляй, храни, трать.
19: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
20: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
21: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраум. Кирилл, я тебя поздравляю. У нас сегодня будут гости настоящие. Ого! Ура!
2: Вот это да!
1: О, гости!
2: Я так соскучился по их рассказам важным про песни.
1: Ну, вообще-то, сегодня серьезные гости.
2: Да, кто придет?
1: Во-первых, Оль Серябкина. Давно не было.
2: Давно
1: целый
2: не
1: месяц.
2: Было. Да,
1: и Дима
2: хотел сказать,
1: Урих.
2: Две недели.
1: Да, легенда
2: Дима
1: интернета.
2: Урих. Да, уже человек, который что-то писал, тихонечко там что-то. Потом как? Бумкнуло, молодец.
1: Угу. Так что попер. Ну, бумкнула не песня скорее, а сам Дима.
2: Ну, хорошо. Он там что-то, я еще видел, он сам у себя интервью что-то брал. Там
1: да,
2: типа
1: да,
2: у
1: да,
2: него
1: да,
2: два,
1: да,
2: два
1: да,
2: этих...
1: Да.
2: Два персонажа есть.
1: Ну, типа, вот хайпанул с треком вот этот Майорка или Мальорка, я так и не понял. Этот проект.
2: Ага.
1: Не Дима Урих, а другой.
2: А вот это «У нас есть все». «У нас есть все». Это он тоже, нет?
1: Не знаю.
2: Ну ладно, разберемся сегодня, спросим.
1: Сегодня, вот.
2: Ольга что-нибудь там затрет, какую-нибудь телегу притащит, будет рассказывать.
1: Какую-нибудь философскую историю.
2: Да, там что-нибудь там. И, ребят, и я когда... Не, ну надо сказать, что в первую очередь я... Ну, песню мы позвонили. Дима мне звонит мне. И мы и на студии пишем, значит. А микрофон, обожаю ее. Она веселая, самое главное. Я, кстати, Олю Серябкину раньше боялся.
1: Почему?
2: Ну, не знаю, какая такая Оля Серябкина там.
1: Да?
2: Ну, в серебре она такая серьезная была. Я переживал, когда первый раз приходила, думал, вдруг она какая-то там, не знаю, ну, серьезная. А какая-то... она на преколе вообще жесткая.
1: Вообще
2: вот,
1: на преколе,
2: вот такая,
1: да.
2: Наш человечек.
1: Вот.
2: Похохмим, поюморим.
1: А лучше бы меня боялся, потому что я тоже серьезный. Жесткий.
2: Серьезно?
1: Ну, конечно, меня вообще-то все боятся.
2: Чем докажешь, что ты серьезный?
1: Да. Да я могу, знаешь, что-нибудь серьезное сказать.
2: Ну,
1: могу,
2: например.
1: Что-нибудь.
2: Ну, какое-нибудь слово серьезное скажи, умное.
1: Трицератопс.
2: Ну, блин, тут ты правда,
1: ну,
2: да?
1: Ну, конечно.
2: Трицератопс. Да, есть трицератопс, есть два царапа и четыре.
1: Ну, да.
2: Ну, я не мог это не сказать.
1: А я сейчас боюсь, это как его, не реагировать должным образом на каламбуры Кирилла, потому что он и так на иголках взбешенный весь. Его вот сейчас, он, знаете, в таком состоянии, чуть-чуть мизинчиком заденешь, не там, и все, он разыпется.
2: Ты не реагируй, там, главное, благодарная аудитория реагирует. Я, знаешь, там в пополаме сейчас все. От четыре царатопса.
1: И я тоже.
2: Правда, понравилось? Искренне? Ты сейчас не рофлишь?
1: Ну,
2: у меня еще много таких.
1: Ой, вот бы все сегодня услышать.
2: Ну, ладно.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. А мы сейчас выходим в эфир только исключительно потому, что я не успел. Не успел поставить песню, поэтому давай просто три минутки,
2: еще две.
1: Ну что-нибудь, просто поговорим, просто заполним этим эфир. Да собой, своими какими-то изречениями.
2: Смотри, а может песню все-таки?
1: Песню, да?
2: Да.
1: Черт, ну ладно, сейчас как-то каким-то образом.
2: Ну вот, там написали 4 царапса, смайлик смешной.
1: Да? Вот, спасибо огромное. Видишь, я попросил песню, а я в этот момент рекламу запустил тихонечко. Я не знаю, пошла она там в регионе или нет, поэтому я же тебя просил.
2: Да я же, я не знаю, я уже... Я в прошлой затуп твоей всей истории рассказал все. Давай, хочешь, я сяду, а ты потренишься.
1: А какой смысл-то перед... Ну, как бы, все равно же надо разбираться.
2: Ну, надо, да.
1: Поэтому все равно буду сидеть. Сейчас узнаем, что сейчас в другом городе, в отдаленном, в Перми, уже там реклама вышла. Ну, давайте, давайте,
2: пиши. В местах не столь отдаленных.
1: Ну, или там, там нас тоже слушают. Нас за границей, между прочим, слушают. Люди пишут.
2: Да, кстати, а слушают они через приложение Радио Хаб.
1: Вот, молодец.
2: Можно, ну, там, скачать, и там все работают радиостанции, я, насколько понимаю, из нашего холдинга, там их много, можно послушать в любой точке мира. И даже если у вас не ловит FM, но ловит интернет, даже слабенько как-нибудь, оно будет все работать. И там еще есть трансляция, которая тоже не лагает, не прогружается. Просто скачиваете Радио Хаб приложение, и там вот смотрите трансляцию, пожалуйста.
1: То есть всегда можно услышать голоса любимых ведущих, там Вадима Данилина, Дика Диклера, и Тимура Бодрова тоже можно там послушать.
2: Кого?
1: И Алексея Мануилова. Ну, это мои ориентиры.
2: А Тимур Бодров это с какой
1: станции? Это ты что, не знаешь Тимур Бодров? Это
2: с Калины Красной?
1: Нет, Калины Красной, там другие ребята.
2: С какой, с Ратрайфом?
1: Да, забей.

0: Согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
1: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов.
0: С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, это Санечек, меня Игорян зовут, на базе мы сегодня, осталось какие-то месяц до отпуска, там чуть-чуть совсем, и еще, насколько я понимаю, 4 июля, да, у нас Лужники.
3: Да, между прочим, на минуточку, 4 число, это получается через, через неделю и там 3 дня,
2: да.
3: Мы собираемся, как обычно, как каждый год уже несколько лет, в Лужниках, приезжайте, будет... Все наши ребята там,
2: там все будут.
3: Там и Серега будет, там и Лешка.
2: Серега, в смысле, черный бубер?
3: Нет, это я имею в виду в толпе. Там и Антонина Михайловна из кадров, там и Валентина из отдела снабжения. Все наши.
2: 1100 человек пришло, так что в этот раз тоже приходите.
3: Ну, ты сейчас напугаешь людей, что типа так много, они испугаются. Нет, это 100 тысяч, то есть вот всего было на фестивале. То есть они проходили, заходили. Там все, всем место найдет.
2: Но перед сценой стояло человек 5.
3: Ну да, когда узнали, что...
2: Мы ведущие. Но я уже предвкушаю, конечно, в плане рабочего процесса. Но я, насколько понимаю, в этот раз не так будет, как первый раз мы с тобой все вели, второй раз мы с тобой вели только вторую половину, сейчас там как-то между ведущими распределят. То есть не надо теперь 9 часов будет за сценой сидеть.
3: А, ты имеешь в виду припрягут наших коллег вот по новому радио?
2: Я понял, что да.
3: А, что, отсидеться не получится?
2: Но...
3: Дик-диклер.
2: Нет, его-то я не думаю.
3: А Мишка будет в эфире.
2: Наверное,
3: да?
2: Он, наверное, в эфире будет.
3: Там это выходной?
2: Выходного, Эви будет. Насколько я понимаю, но по поводу этого надо еще уточнить, конечно. Но я так понял, что мы типа, ну, как обычно, как хедлайнеры, там вот этот разогревчик перед нами будет из ведущих. И потом...
3: А разве Эви не была в прошлом году? Не
2: была, но мы с ней вели. Она с нами выходила иногда просто на сцену, она одна не выходила. Так что...
3: Ну, короче, посмотрите, как выглядит вживую, там, условный Нелетто.
2: Да.
3: А это... Это прям советую. Это
2: смотри, ты видел, я видео выложил вчера.
3: Нет.
2: Видел? Смотри просто, я тебе сейчас покажу. А это я Кириллу показываю все уже. Вот я вот сделал вчера. Смотри.
3: Юмористическое какое-то.
2: Нет, смотри. Где я снял немножечко это, как его, компудахтер. Я хочу поделиться.
3: А, свой компуктер.
2: Да, вот, когда я уже все доделал. Все доделал я уже, все итоговое.
3: Ну, похоже одновременно на аквариум, на какой-то игровой клуб. Ну, круто.
2: Там
3: телек внутри.
2: У меня там несколько экранов, вообще-то два, смотри.
3: Ого, два экрана.
2: Внутри два экрана, я один, ну, я его отдельно покупал, я вчера рассверливал там дырки, прикручивал, короче, там все DIY.
3: Я вот, не, класс, я за тебя рад. Вот чтоб ты понимал. Я иногда достаю перед сном фотку ванной комнаты, которую мы с мамой сделали, как отремонтировали.
2: И просто
3: перед сном на нее смотрю.
2: Ага.
3: Вот как мы... Вот, а какой ящичек вот с зеркалом
2: ты
3: хорош?
2: Ты поэтому в Липецк ездишь каждую неделю,
3: да,
2: просто посмотреть.
3: Я заказываю что-то, потом еду, маме помогают устанавливать там какие-то. Я прям смотрю, кухня норм.
2: Получается. А вот я сейчас так же, только мне не надо никуда ехать и на фотки смотреть. Я сажусь вот так вот, включаю. Я же говорю, я даже играть никогда не буду. Я вот собрал себе комп этот просто, чтобы потом лежать на планшете и играть Mobile Legend. Исключительно только, чтобы визуально он меня радовал. Ну, так, конечно. Но...
4: Чтобы сцены... визуально меня радовал по итогу.
2: Цены, конечно, офигеть, реально. Но вот за эти деньги можно было одну кухню собрать. За сколько ты кухню собрал?
3: Ну, у нас кухня получилась там 200 там.
2: А, ну комп дороже.
3: Вообще по дешевке получается.
2: Офигеть,
3: ну, ладно.
2: Можно ремонт на кухне сделать.
3: Ну смотри, кухня это что? Это временно. Она там же постоянно развиваются технологии кухонного бизнеса.
2: Ну,
3: этого.
2: Конечно.
3: Она устареет через год, а комп у тебя всегда будет.
2: Нет, я сейчас как раз комп себе купил с запасом. То есть на ближайшие лет 5, а может, ну точно, короче, париться вообще не надо. То есть процессор я вообще самый последний купил. Видеокарту нормальную. 64 гигабайта оперативки. Это нужно тебе, это для игр сильно в избытке. Вот 64 нужно только если ты там в 4-8К видео монтируешь и рендеришь, только вот в этом случае. Поэтому...
3: Ты сказал последний процессор, крайний процессор.
2: Ну, крайний, просто, да. Поэтому я там сильно с запасом взял. Офигеть, реально, можно было типа сделать ремонт на кухне. И на двух кухнях, я бы даже сказал.
3: Ну, плюс-минус, да.
2: Офигеть. Приору можно было купить.
3: Можно.
5: Thank you.
2: и хасанить на ней.

0: Итак, это новое радио 1+1, Райан Траун и Кирилл Калинин. И...
1: Я уже почти придумал
0: ура!
1: Тему дня,
0: сейчас
1: которую мы сегодня будем обсуждать.
0: Тема Вань,
1: вообще,
0: Вань,
1: там такая тема, я тебе скажу. Я, правда, ее еще не придумал, но она будет такая вообще.
0: Да, среди российских туристов,
1: собравшихся на отдых в Конго,
0: почему-то во Вьетнаме, набирает популярность такое модное молодежное движение, как гуситерапия. Держись пока, шутку про гуся придержи. Во время сеанса человека укладывают на землю и посыпают зерном.
1: И после он начинает душить его?
0: К нему под... Молодец. Продержался 4 секунды. После чего к нему подходят гуси, начинают пощипывать кожу, клюя зерна.
1: Так это же рельса-рельса, шпалы-шпалы.
0: Практически,
1: буквально.
0: Да. Вьетнамцы считают, что такое пощипывание снижает стресс.
1: Там же прям было, пришли куры, поклевали, пришли гуси, пощипали.
0: Вьетнамцы подслушали нашу исконно русскую поговорку и сделали бизнес на этом, понятно?
1: Самое странное задействование животных каких-либо в человеческом этом, ну, не считая пиявок и так далее, мне всегда казалось каким-то странным интертейментом, вот когда ты приезжаешь куда-нибудь на русский юг, и вот ноги туда суешь, а тебе там рыбки вот это вот щекочут, вот эти вот ноги, они там какую-то, что они, мертвую кожу грубую, это так говорят, они там мертвую кожу съедают. Да там, блин, пемза ломается об эту кожу, а тут рыбки там, какие-то.
0: Там напильник нужен.
1: Конечно. И ты сидишь, вот эти вот рыбки тебе ноги клюют, и ты не понимаешь, за что ты там косарь или сколько это отдал. Очень странно.
0: Не, ну а что, подожди, это
1: история.
0: Нормально. Во-первых, обеспечиваются рабочие места рыбкам.
1: Да.
0: Потому что у них тоже там ипотеки, там кредиты какие-то потребительские, им надо как бы за квартиру платить. Поэтому это хорошее дело.
1: Но я ни разу не видел, чтобы воду после меня сливал кто-то, если что. Ну это же спа...
0: Ее не сливают, коктейли делают.
1: Просто это же спа-процедура считается. Ну, по сути.
0: Как коктейль называется? Ног Айленд.
1: Ног Айленд, хорошо.
0: Плюс-минус.
1: Не удержался.
0: Я сейчас тебя добью, Артем. Тут уже написали, уже все ждут с самого утра. Наконец-то пришло время послушать песню, которую вы ждете каждый день.
1: Уже.
2: Новые на новом.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом
0: вы
3: радио.
0: Вы правильно поняли, это «Винтаж Малахит». Монтаж «Велахит».
4: А под небом...
0: Чё ты не засмеялся, я не понял!
1: Не, ну не настолько, Кирилл.

0: Чертовые сны. Мне нравится эта песня, признаюсь вам честно. Ну какая же она классная. Ну просто, ну супер вообще.
1: А если без вранья?
0: Не, правда, правда. Реально? Я сейчас даже почитал текст. Он действительно неплох. Неплох. Относительно того, что бывает, очень даже какие-то, даже и глубокие какие-то мысли, ага, зашиты, вшиты в эти замечательные с виду простые строчки. Что же приготовил
1: после
0: нам...
1: после рекламы.
0: После рекламы?
1: Уж, конечно.
0: Ага, понял.
1: Да,
0: понял.
1: Так что пока так рано.
0: Ну ладно.
1: Давай реклама.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Супер! Супер!
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один.
1: Тема дня у нас в соцсетях, уважаемый коллега.
2: Интересно, что вдохновило тебя на этот раз.
1: Я вообще не знаю. Я считаю, что реально тема дня, которая в 1 плюс 1, это искусство.
2: Да, и например, не... любите ли вы купаться?
1: Купаться. Даже не то, что... И сами темы, еще и оформление тем, потому что на всех радиостанциях там просто... Да все вообще радиоведущие. Не просто темы. Ну, пишите, знаешь, что у вас на балконе
2: признаюсь
1: хранится.
2: Признаюсь перед всеми. Раньше я как будто бы хотел, мечтал о какой-то премии. Вот, да. В профессиональной сфере. Но теперь мы не только, как говорится, достигли этой награды, но и перестигли.
1: Конечно,
2: ее.
1: Сильно.
2: Любите хотя бы вчерашней темой.
1: Любите ли вы купаться?
2: Да. И все, и взрослые люди по ту сторону приемника, конечно, полдня обсуждали, как они любят купаться.
1: Ну, они же на других радиостанциях полдня обсуждают, как их позапрошлое бывшее с 3 апреля на 4 мая споткнулось, и какие интересные случаи, связанные с этим, произошли.
2: Как говорили у нас во дворе,
1: сподстыкнулось
2: и упануло. Вот так у нас было.
1: Вот. А у нас еще и темы так оформлены всегда, что там зайдешь, можно каждую тему скринить и в рамочку просто на окно. Mm-hmm. Вот сегодняшнюю, например.
2: Привет, челиксы! Это шоу 1 плюс 1 в эфире. В эфире сегодня все. Вот они, слева направо. Циклопы, Вульверин, Бандит, Гроза, Зверь. Юбилей. Обсуждаем сегодня...
1: Циклопы. Вулверин.
2: Юбилей. Обсуждаем сегодня вот что. Глянул празднички сейчас. Ну, во-первых, сегодня день Республики Чувашия. Поэтому, если вы из Чувашии, пишите, рассказывайте свои интересные истории. Салам, Шупашкар. Эпе, мюскаваран. А во-вторых... Эпе, наверное, да?
1: Ну, наверное, я не знаю.
2: А во-вторых, сегодня день визажиста. Как совпало? А если ты в Чувашии и визажист?
1: Вообще так тогда.
2: Просто
1: сегодня
2: вообще...
1: твой день.
2: Завтра на работу,
1: конечно,
2: не выходим, ребят. И поэтому пишите вообще, как вы относитесь к макияжу.
1: Ну да.
2: Как ты собираешься об этом говорить?
1: Ну там дальше объяснение.
2: Ну типа вы там за натуральную красоту какую-то и вообще ходите там, ну по сути даже не пользуетесь зубной щеткой, потому что, ну, натуральность. Или надо наоборот, вот краситься, стрелки там рисовать или веснушки. Ну да, вот. Бывало, на смену на завод собираешься и веснушки.
1: Ну, а ну нет, с мужчинами можно обсуждать, как они к женской косметике относятся. У нас же, знаешь, вот эти мужики ходят такие, ой, я за натуральность, мне вот это все натуральное нравится. Вот у меня жена вообще не красится. И у него жена не красится, а сам он на других тёлок смотрит, которые нет, красятся.
2: Ты смотришь на жену его, думаешь, ну лучше покраситься,
1: да, конечно,
2: что ли, попробовать.
1: Я и говорю, вот
2: ужас
1: многие...
2: какое, что я говорю, нет это... некрасивых людей.
1: Есть. Ну и вот. И тоже многие просто говорят, да я за натуральность, за натуральную красоту. А ты смотришь и думаешь, смотри, ну натуральная красота, там есть слово красота, понимаешь? Там, ну, как бы надо понимать же, что за натуральную красоту, а не просто вот за натуральную какую-то. Я очень рад, конечно, что ты вот это вот все не замазываешь, но... Где в этом какая-то... Ну, короче, я вот считаю, мое мнение, если вот ты не красишься вообще, вот ты прям за натуральную красоту, ты объективно должен быть, типа... Ну, не должен, никто никому ничего не должен. Объективно...
2: Хотя бы симпотным должен.
1: Да, хотя бы более-менее, чтобы там это... А так, конечно, макияж этот, ну,
2: вот
1: лайфхак.
2: Если ты меня спросишь,
1: давай.
2: А ты меня не спрашиваешь.
1: Я спрашиваю.
2: Я вот из тех, кому нравится, кого подташнивает уже от... Не только от... макияжных, там, идеальных лиц там в соцсетях. Ну, сейчас же новая тема. Девчонки начинают и добавлять своим. Ага. И вот они все и так были идеальны, а сейчас супер идеальны. И смотришь, думаешь, ну, что ты...
1: И ты смотришь, а там она в Симпсонах, и ты,
2: ну,
1: думаешь...
2: Ну, уже, да, доходит до этого. Мы понимаем, конечно, что хочется девчонкам быть красивым, но лично мне не нравится. Мне как отторжение. Мне нравится, естественно, красота на симпатичных людях, да.
1: Ну, конечно.
2: Вот. Но иногда даже вот как... Вот смотришь долго на естественную красоту, иногда хочется... чтобы баба накрасилась.
1: Да?
2: Накрасилась, надела там босоножки, какую-нибудь юбку летнюю, и думаешь, вот красиво.
1: А я вот, я олдскульщик в этом плане, мне нравится, если... А ну, да, накрашена красиво тоже должна быть, ну, какие-нибудь стрелки красивые, вообще кайф.
2: Реально, одна знакомая, один знакомый рассказывал, что у него мама, в браке будучи уже с папой, просыпалась реально, типа, на час раньше.
1: Офигеть.
2: Него, чтобы накраситься. Чтобы
1: вообще
2: быть перед ним во всей красе.
1: Святая
2: всегда
1: женщина.
2: Даже в бытовой обычной жизни. Даже
1: вообще
2: на выходные дни.
1: Молодец.
2: Молодец? Малахит.
1: Молодец. Нет, ну, конечно, не до такого, но ей это важно, значит, чтобы он ее всегда видел
2: ну, да,
1: при параде.
2: Ну вот, давайте обсуждать это, пишите там свои мнения куда-нибудь.

0: Ну вот, как раз-таки в продолжение темы Наташа пишет, у меня знакомая делает стойкий макияж на глазах и спит с ним, чтобы муж с утра видел ее уже накрашенную.
1: Ничего себе.
0: Но это какие-то комплексы
1: я думаю, вас
0: выдает. Так же, а вдруг он один раз увидит ее без накрашенных глаз?
1: И все сразу
0: развод, понеслась дележка имущества.
1: Да, так и есть. Да? Ну, если он ее ни разу не видел с ненакрашенными глазами, он видит ее, подумает, Светлана, ну ты что, нормально все.
0: И он говорит, пойдем в бассейн с тобой сходим. Она говорит, да нет, наверное.
1: Да-да-да, не пойду.
0: В баню, пойдем искупаемся в речке. Да, наверное, я не хочу.
1: Не, видишь, стойкий макияж.
0: Он не смывается.
1: Ну, я не знаю, наверное. Может, какой-нибудь там обшикивает себе лаком для волос все лицо, чтобы оно вот так вот не двигалось.
0: Там написано, что эффект панды с блестками. Это что за эффект панды с блестками? Ты все знаешь.
1: Не знаю.
0: В мире красоты.
1: Я знаю, что они сейчас ходят такие, я за натуральную красоту, я за натуральную. А я вообще, я за натуральную красоту. А сколько она у косметолога денег отдала? Почему она перед этим не говорит, что она всю эту натуральную красоту перед этим очень жестко там переподтягивала?
0: Я пошла, подтягивала, значит.
1: Да, вот я радиоведущий. Ну и вот, и поэтому, короче,
0: ну что?
1: Нормально. Макияж — респект, подтягивание — респект, все респект.
0: Ну все в меру тоже, ну что-то как-то... С утра пораньше, накрашенный уже его встречать.
1: Ну, да, конечно, да, в меру. Но тут тоже мера для каждого, в общем, своя, честно говоря. Поэтому кому-то и сильно перекрашенным плохо, и не накрашенным плохо. Это как в песне.
0: Да, и вообще, иди отсюда.
1: Да. Ты не на... Как кто там? Ну, не накрашенное страшно. И накрашенное.
0: Хорошо, что ты вспомнил замечательный трек. Надо его поставить обязательно.
1: Да.
0: Когда у меня будет такая возможность.
1: Да.
0: Ну что ж ты, вот так.
1: Да.
0: Ты чего, это саундтрек вообще юности. Ну поставь Алексина. Это же Алексин пел.
1: Или...
0: Ну что ж.
1: Это не Ляпис?
0: Не, по-моему, это... Сейчас. Сейчас, давайте, знатоки, поправьте меня. Башка с утра не варит. Алексин страшная. Да, это он.
1: А, ладно.
0: Ну все. Короче, после паузы будем выяснять уже по телефону. Понятно?
1: Ага,
0: вооружайтесь там мобилами своими.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срывосроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Где суперхиты?
2: У нас в чарте.
4: Стильно.
3: Где суперновинки?
2: У нас в чарте.
4: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
2: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
0: 16+.
5: Один. Где фраза «хахашка распирает изнутри»?
6: Убрали, что ли? А музыкальные скоростя были?
5: Музыкальные скоростя. Кстати говоря, мне периодически... Я 3 года в этом году веду чарт на Муз-ТВ. Да. Мне периодически присылают фотографии, типа «О!» Вот так вот. «О!» Вот так. Телевизор Якадзе недавно присылает. «О!»
6: Да.
5: Кто это? Отгадай. 100% фотографий, откуда эти сделаны фотографии, где, точнее, в каком месте эти фотографии делаются. Всегда перечисляют девчонки.
6: Ноготей.
5: На ногтях. Я тебе отвечаю. Вот это прям база.
6: Да.
5: И никогда там не включен звук. Мы там шутим вообще-то. У нас там команда креативная, там сценарист.
6: Да, я знаю, мы ваши шутки.
5: Ну, там, да, там шутки такие мягкие, не как в 1+1. Ну, все время с выключенным этим самым.
6: Ну, какую-нибудь шутку оттуда.
5: Ну, например.
6: Ну, которую ты запомнил, вот гордился и потом.
5: Ну, я не помню.
6: Какую-то любую.
5: Мы там, кстати говоря, хоть раз послушайте, мы там цитируем сообщения наших слушателей из чата, да. Вот там типа нервный Василек пишет там, и там пишет нам Игорь. То есть мы реально берем сообщение настоящее.
6: Если бы ты сидел в нашем чате, ты бы знал, что там нет нервного Василька.
5: Ну, это я образно.
6: Давай по-честному, вы там цитируете сообщение из Калины чата. Ну, по-честному, скажи просто.
5: По-честному, из чата нового радио, реально.
6: Но тех людей, которые сидят в Калины чате.
5: Нет, смешные, интересные сообщения. Неважно, чьи это, да. Может быть, из богадельни тоже.
6: Да, конечно. Я помню этот аттракцион щедрости с чтением комментариев и видео, когда ты другое шоу вел на Муз-ТВ, и там слушателям разрешали вопросы задавать. И я смотрю, там задают, да Белка, еще кто-то, одни и те же, типа, по кругу. Потому все просто...
5: Никакого кумовства так
6: вообще
5: совпало.
6: Абсолютно нет никакого. Ноль рандомных слушателей, и все там свои просто слушатели, которые...
5: Ну ладно.
6: Ну да.
5: Ну ладно, давайте, поехали.
6: Давайте, да.
5: Наверное, не будем. 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
6: Ага.
5: Между прочим,
6: звоните.
5: Батя на этой неделе ведет выпускной московский.
6: Реально?
5: Для выпускников, да, в ВДНХ, приходите.
6: Фига.
5: Да, ну, ночью, правда, я работаю.
6: Да?
5: Да, там три пары ведущих, но я, наверное, не имею права рассказать. Там известные ребята, и я, и я.
6: Прикольно.
5: Вот, буду не спать ночью, вместе с вами почувствую себя молодежью. 8495-232, сами знаете что, поехали.
6: А там несколько площадок будет или
5: нет,
6: одна?
5: Нет, будет одна центральная площадка,
6: вот на ВДНХ.
5: Много выпускников, да, как за прошлым годом в парке Горького был, теперь на ВДНХ. Ну, вот такие.
6: А, ты же как от Муз-ТВ там, да?
5: Да, да, да, да, да. Вот. Так что посмотрю на молодежь свысока.
6: Прикольно.
5: Вот. Кто
6: на,
5: у нас?
6: На трезвую молодежь.
5: Да, между прочим. Как вас зовут, откуда вы? Выключайте, пожалуйста, магнитолу в автомобиль.
6: Да.
7: Да, меня зовут Евгений, я с Ростова. Привет, ребята.
5: Мигель?
6: Нет, Евгений.
5: А, Евгений?
7: Евгений.
5: Откуда у меня Мигель?
6: Какой Мигель?
5: Мигель. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мигель?
6: Я Мигель из Ростова.
5: Вряд ли бы в Ростове был Мигель, да?
6: Мигель, да.
5: Он просто не дожил до взрослого. Так, здорово, Женек.
7: Да, привет, привет.
5: Ну, что там вообще? Что по макияжу у тебя? Веснушки рисуешь себе перед работой?
7: А, ребят, честно говоря, я прослушал, про что это самое, ваш эфир, я просто очень сильно вас люблю, решил...
6: Смотри, тема такая, вот красится перед работой или нет, вот у тебя как?
5: Ну, мы про девчонок, конечно.
7: У меня супруга красится, да, перед работой.
5: Перед работой. А вот перед тобой она красится? Как часто она ходит в макияже при параде?
7: Слушайте, нет, она практически никогда не красится. Я вообще такой любитель, чтобы всегда была все чистенько, поэтому она... Ну, она вообще еле-еле там подкрашивает, там, глазки с утра, и все так это на работу. Вот, в целом нет, я больше за естественную красоту.
5: Ну, хорошо.
8: Понял.
5: Мы просто тут обсуждали, Женек, пытались выяснить, что некоторым людям не мешало бы почаще краситься. Ты как считаешь?
7: Мне кажется, нужно просто поменьше вкалывать в губы вот эти вещи странные, чтобы они выглядели очень странно.
8: Да, брат,
7: странно,
8: сейчас уже что, никто не делает это.
5: Да как не делает?
8: Да делают. Уже, ну я не знаю.
7: Да прекращай, не делай.
5: Да делают, да
8: никто.
7: По-моему, делают.
8: Нет, сейчас делают аккуратненько. Сейчас делают, когда говорите про такие губы, вы имеете в виду вот эти вот распухшие пельмени, сейчас так уже никто не делает. Ну, по крайней мере, я не знаю.
5: Если так, то слава богу. Как вот девчонкам объяснить, что большинству мужей... Я, конечно, не из тех, кто вот типа хочет выступить за всех,
8: да.
5: Но, как мне кажется, большинство мужчин любят более-менее естественные губы. Mm-hmm. Мы не любим пельмени. Для чего вы это делаете? Не делать для себя,
7: да,
5: конечно, чтобы сам
7: вообще-то... Я хочу сказать, блин, я не знаю, я не то чтобы от лица всех, но на мой скромный взгляд, для того, чтобы вернулась вот эта вся естественная женская красота,
8: не надо.
7: Просто радовали глаз, так, нужно, чтобы исчезла просто вот этот оверсайз и начали одевать сарафанчики, туфельки, все красиво, разноцветное.
5: Не любишь девчонок, да, в худаках?
7: Одинаковая, блин, ну ладно, ребят.
5: Давай, не будем уж сильно душнить.
8: Но
5: пусть.
8: Это неудобно же ходить постоянно на каблуках, а в туфельках.
5: Слушай, если девушка красивая, она и в мешковатой одежде будет красивой, и в худаке, и в
7: шоке. Согласен. Вот. Согласен.
5: Ну, короче, видите, мы мужики, кажется, по большей части все-таки любим естественную красоту. Мне так кажется, я могу ошибаться. Ну, нет.
8: Да я знаю, вы там сошлись на том, вам бы доярку какую-нибудь, чтобы да, она
5: нет,
8: там...
5: Нет, ты любишь перегибать сразу.
8: Да,
5: это,
8: у меня две
5: сторону.
8: Крайности есть, да, только да, черное
5: так,
8: и белое.
5: Так легко вести полемику. Нет, ну, чтобы все было как бы сбалансировано.
8: Мигель, там еще?
5: Мигель, давай там передавай привет всем там нашим ростовским.
7: Да, передаю привет всем, кто меня узнал, любимому городу, всем хорошего настроения. И прекрасно.
5: Давай, ну ты вообще позитивчик.
8: Ну, кстати, нет, подкалывают-то губы, но пельмени никто не... А потому что вы сильно удивитесь, когда узнаете, что если они губы не будут хотя бы чуть-чуть подкалывать, то
5: губы
8: практически,
5: будут, да,
8: практически у всех, да, не губы вот эти, а листочки два просто. Ну а это куда уже? Это, ну, не как бы, как будто бы не хотелось бы.
5: Алло, привет.
8: Алло, привет.
5: Девчонку бы послушайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Алло, привет.
5: Здравствуйте.
8: Алло.
5: Здравствуйте.
8: Алло.
5: Ну, ясненько.
8: Алло.
5: Рио Зависейро. Мы
8: алло.
5: Сейчас присутствуем, да, именно
8: пишут,
5: в этом
8: да
5: городе.
8: Как не делают, делают. Да я не знаю, в каких подворотнях вы тусуетесь,
5: где так делают. Да ты не из дома не выходишь, ты не видишь ничего, мир. Все
8: ну,
5: там...
8: я, по крайней мере, в интернете вон, сижу, я там мир вижу.
5: В метро я езжу иногда, там все нормально.
8: Вот с такими вот огромными распухшими.
5: Нет, я тебе говорю, ты из крайности в крайность
8: а
5: лезешь.
8: А какие должны быть?
5: Ну, подожди, у меня тут сейчас что-то косяк будет какой-то. Подождите. Ладно, посремся на эту тему чуть попозже, потому что песня.

0: надо сказать и отдать должное девчонкам, то, какое количество усилий они тратят на себя и вот, да. сколько бабла вот уходит. Вообще низкий вам поклон. Я вот вчера что-то видел, как чувак, ну что-то в рилсах, делал себе маник, мужик.
1: Да.
0: Маникюр. Думаю, вообще, нахрена вот это нужно? Кто это видит? Эти обгрыз ровненько, да и все. А девчонкам это обязательно надо делать. И ресницы эти. И потом что? И покраситься. Краситься они там что-то за двадцатку. Вот это
2: ну,
0: вот.
2: Ты, кстати, зря думаешь, что женщины не обращают внимания на руки. Они чуть ли не в первую очередь обращают внимание на ухоженность рук.
0: Да не, ну вот я не знаю, ну ровно подрезал, да и все. Там кутикула.
2: Типа ухоженные руки, это чуть ли не там одно из главных, потому что ты же ее этими руками трогать будешь.
0: Ну да, ну и на красоту мужских ладоней. Кистей, знаешь.
2: Тут написали, в регионах до сих пор делают губы пельмени. Я не хотел это просто использовать эту фразу, что в регионах до сих пор делают. Мне не хочется отделять регионы как-то от Москвы, потому что так или иначе все сейчас существуют более-менее в одной парадигме. Но как бы факт остается фактом, да, пока что до каких-то частей страны не дошел тренд еще на сдувание губ. Но в пределах. Ну вот у меня огромные губы вот природные, мне что делать с ними?
0: Гордиться.
2: И вот у Саши СТ тоже, вот у меня и у Саши СТ такие огроменские. Ну я просто подкалываю еще, а вот сюда филлер 0,5 миллилитров, сюда 0,5, то сюда 0,5, ты по-другому.
1: А я сюда 0,5.
2: Сюда, да потом сюда 0,5, тут нити вставил себе, вот так вот подтянул, потом немножечко убрал эти, как его, убрал потом второй подбородок, подтяжку.
0: Носогубочку.
2: Обязательно, ты что, это в первую очередь надо выровнять. Потом немножечко форму носа чуть-чуть приподнять, вот так закурносить, тут немножечко убрать, потом сделать это, как его, глазные вот эти, как они называются, я забыл.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специалист».

вот так вот. Ну ничего, процесс адаптации продолжается, как бы. Рано или поздно я научусь работать на радио. А пока послушаем Садковскую.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе на радио. Суперхиты, супернынки на базе. Ой, вообще, слушайте, короче, близится тот день, когда я сыграю свой первый диджей-сет. Вот этот вот... С косяками еще больше, чем сегодня в блоке у Кирилла вообще. Там вообще будет просто все вперемешку. И это будет, скорее всего, уже во вторник, 30 июня, будет на Твиче параллельно.
3: Скорее бы.
2: Можно посмотреть будет, как я буду там на этом пульте.
3: Я когда работал у себя в Липецке на радио, со мной работал вместе диджей, настоящий клубный.
2: Да.
3: Вот, и он за эфиром сводил треки, и он делал миксы в SoundForge, вот эти длинные, ага. и он их потом выпускал, типа, на диски нарезал, и там, типа, можно было то ли купить, то ли он их раздал, и всегда были названия у сетов. Там, типа, Annihilation, Resurrection. Там придумывал там все, там что-нибудь. Ты будешь такое? Ты будешь выпускать сеты свои потом?
2: Какие?
3: Чтобы я в тачке мог в Семёре у себя подрубить на своем пионере.
2: Вы такое не слушаете.
3: Не слушаешь? Ну ладно, а это будет хип-хоп микс.
2: Ну, конечно. В большинстве своем.
3: Вот это...
2: Тем не менее, там же будут и песни, которые играют в плейлисте нового радио. Мне придется миксовать с ними.
3: Нет, да и Fives там многоэтажки проскочит.
2: Ну, конечно. Потому что этот же микс я планирую параллельно, он еще и в эфире будет. Не только на Твиче.
3: Класс.
2: А как я буду только на Твиче выводить, а потом мой эфир обратно, то есть это получится мешанина. Я планирую... Но он не будет безостановочный, потому что я не умею пока там остановки делать какие-то.
3: Но это подложки. В реальном времени все будет, действительно? Подложки. Или ты будешь дома тренироваться, эти все склейки тренировать?
2: Ну, в смысле, нет, я же как его... Я же что-то понажимаю дома, попробую. Но я такое, что я там склею все заранее, приду, нет, конечно.
3: То есть эффект лайв будет,
2: там,
3: да?
2: Там будет только лайв, потому что класс. Я даже не знаю, какие песни я буду играть. У меня там просто 1500 песен, и из них там 1400 нельзя вообще. Надо вспоминать, какие можно, скачивать их отдельно, поэтому, ну, будем там разбираться. Так что.
3: Да, я повторюсь, видел, я лично наблюдал за выступлением некоторых диджеев, которые там типа с именем уже. Ага. Как будто бы и даже там что-то концерт там гастролируют, и как они сводили, и как тишина была посредине сета.
2: Ну, вот,
3: так что если ты там косякнешь, ничего страшного.
2: Если я нормально сведу, это там уже будет, ты че? Да я понял, там вообще такая халява, реально. Там просто ультра просто. Единственное, что можно в этих кнопках пока запутаться. И вот я подумал, такая идея для стартапа. Сложно стоять вот за этим, тебе так или иначе надо... Стоя играть, ну, можно и сидя, но все равно стоя, но я буду сидя. Потом тут много кнопок, почему не сделаю диджейский пульт в виде просто геймпада PlayStation'а, и все. И ты забиндил на эти курки какие-то эффекты, потом на склейки как раз два стика там есть, которыми можно делать и песни перематывать. Поэтому как будто бы геймпад идеально, и ты лежишь просто там, сводишь, что тебе надо.
3: Обычно диджей, это будет уникальный опыт. Обычно диджей, они стоят, они там все мокрые, они иногда там раздеваются, что-то это, чтобы майки снимают, там все стоят, рукой делают, все там заводят толпу, и Артем будет сидя на стуле.
2: Ну да.
3: Сет, диджейский сет на стуле.
2: Просто еще с геймпадом я бы сильно быстрее разобрался, потому что мне удобно, как он лежит в руке, и я там быстро бы запомнил комбинации, которые жмать надо, и все. А с этим пультом все по-новому. Все кнопки, ты же еще их и сам программируешь, ко всему прочему. Забиваешь на кнопки, какие тебе удобно, там. Тут ты там акапеллу отключил, тут эффекты, потом там shift зажал. Ну, короче... По сути, это
3: там голос скил. Можно прям убирать прямо на пульте?
2: Да.
3: Класс, вот там технология.
2: Можешь все там элементы убрать, только бит оставить. Или только голос, или только... Короче, да, там можно. Но вот проблема в том, что у меня на пульте с каждой стороны по 4 кнопки, плюс с шифтом, надо было все-таки брать где по 8 с каждой стороны. Так у тебя, конечно, больше простора для эффектов разных. Вот, так что такие дела. Я диджей теперь.
3: Да, интересно, какие там R&B-песни ты подберешь, если их 99% уже нельзя ставить?
2: Не, R&B как раз можно, к R&B вообще вопросов нет. Там в основном просто про любовь поется. Вот с рэпом...
3: Я просто не разделяю.
2: С рэпом неприятности, поэтому мне надо будет и узнать, вот сходить к нашему юристу на Твиче. Потому что на Твиче это... там нет такого, что прям нельзя. Но тем не менее, у нас же Twitch идет параллельно, поэтому, короче, это все тонкости, забейте. Вот такая песня.

Кажете, теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Так, давайте новости.
2: Я думал, ты так поделаешь и на песню уйдешь.
1: Ну,
2: в стиле один плюс один.
1: Было бы здорово, но жалко, я об этом не подумал. Так, пробежимся по новостям. Новости такие, значит, смотрите. Начнем вот с такой. Китайский зоопарк ищет аниматора. Это если вы ищете работу себе, вот, пожалуйста, записывайте. Ищет аниматора, чтобы изображать медведя за 100 тысяч рублей в месяц. Человеку в костюме разрешено почти все. Можно пугать гостей, рычать на них, валяться и даже уходить в спячку во время работы. Смена идет 6 часов. В это время нужно максимально вжиться в роль медведя. И, кстати говоря, это не первый уже случай. Мне уже попадались видео из китайских зоопарков, где какая-нибудь панда или какой-нибудь медведь был тоже, по сути, костюм. А это был человек, и он очень сильно мимикрировал в медведя, прям максимально. Единственное, что остальные медведи не поверили, но люди некоторые вполне... Ну, то есть он, типа, такой был, как просто человек, вот, который как листовки раздает.
2: Ну, опасная работенка, то есть он должен тусоваться с другими настоящими медведями периодически?
1: Я предполагаю, что да. И надо будет еще на дерево залезать, мед воровать, в спячку и лапу сосать.
2: В берлоге жить?
1: Да.
2: Мясо сырое есть.
1: Конечно. И не дай бог машина будет гореть какая-нибудь. Тебе же надо будет сесть в нее.
2: Не, ну он же в клетке, машина-то она там. Ну, и он будет пустить меня, я вас умоляю.
1: Когда ты медведь, шансы сгореть в машине, это... Ну, он возрастает в тысячи раз практически. Поэтому довольно опасная работа, я считаю. Сильно опасная. И вот думаю, 100 тысяч рублей в месяц за 6 часов в день, это вообще оправданная сумма за такой риск?
2: Да не, маловато.
1: Маловато, конечно. Поэтому...
2: Хотя бы 120.
1: Угу. Такая новость. Школьница из Москвы, Катя. Ее зовут Катя.
2: Все списали. Спалил все явки, ну.
1: Набрала... Так это хорошее. Набрала 400 баллов на ЕГЭ. Она получила максимальные баллы по русскому, математике, химии и физике. Но это не все. Впереди у нее экзамен по информатике. Если она и его сдаст на 100 баллов, то побьет рекорд среди московских учеников.
2: Поздравляем.
1: Офигеть.
2: Гордимся такими ребятами и девчонками.
1: И приколись просто на 100 баллов все Но предметы.
2: Надо
1: у нее вообще детство
2: представить,
1: было.
2: Сколько, каких усилий титанических ей это стоило. И представляю, что она, скорее всего, все 11 лет шла к этой оценке. А это, конечно, накладывает определенные... Ну, ограничения на
1: Слушай,
2: жизнь ребенка.
1: Когда ты на 100 баллов сдаешь каждый предмет, мне кажется, это в том числе не только усилия, а еще и какой-то дар, типа талант, я не знаю. Ну, столько запоминать и идеально все запомнить. Это просто, ну, невозможно. Так что, мне кажется, это какой-то талант к познаванию всего. Ты прикинь просто. И вот она сейчас на 100 баллов, у нее 500 баллов, и она такая захочет поступить куда-нибудь в институт на бюджет, и не получится ничего.
2: Да не, получится. Бюджетные...
1: Не, ну у нее это получится.
2: Оторвут.
1: У нее это получится, но тем не менее бюджетные места ведь... Они вообще существуют еще бюджетные места? Или
2: да,
1: там...
2: но существуют, но не так...
1: Пять.
2: Не в таком количестве, да, восемь
1: да.
2: типа.
1: Не, я помню, я когда поступал тогда, ну, в основном были бюджетные.
2: Да, да, мы все на бюджете учились.
1: Да.
2: Это типа, если ты платник, то это типа ты...
1: Да-да-да, лошара.
2: Сидит там это самое и гал по стенам размазывает. Вот платники, да, на задней парте там.
1: Абсолютно так и было. Я помню, вот когда мы поступали, ну, это какой был год, 2010-й, на платное поступить в институт, это было равноценно, как после 9-го из школы уйти. То есть это поступали такие вот прям совсем. И если ты не поступил в этом году на бюджет, многие просто на платное шли, но это был прям повод в следующем не поступать никуда и в следующем году еще раз попробовать на бюджет поступить, либо поступить в институт похуже, куда тебя точно возьмут. Вот так и было у нас полкласса так. Пошли в институт просто куда взяли. Типа на бюджет. Не в какой-то хороший, на платное, а просто куда взять.
2: То или в какой-нибудь более-менее вуз, но на самый хреновый факультет.
1: Да, да, на который там это... Куда-нибудь, знаешь, на...
2: Лавка строения какой-нибудь.
1: Да, да, да, да, да. Или в этот, как его, в институт этот, в аграрный институт пошел на менеджера вот туда, куда-нибудь. Такая новость, значит... Я даже не знаю, с чего начать в этой новости, значит... 10 человек предстали перед судом в округе Квале в Кении. Ну, они, короче, побили женщин, но и тут не просто так новость. Короче, мужчина заявил, что его половые органы исчезли после того, как с ним поговорила женщина. Вот это вот. А ее обвинили сразу же в колдовстве после чего на нее набросилось 8 человек и нанесли тяжкие телесные. В тот же день двое мужчин в другом уже месте избили женщину по этой же причине. Они тоже сказали, что у них половые органы пропали.
2: Исчлензли.
1: Да. После того, как она с ними поздоровалась просто. Оказывается, так, это никакая не шиза и не выдумка, а есть вполне себе реальный симптом. Он называется синдром Коро. Это форма массового бредового расстройства, то есть не единичного, а прям массового.
2: Побочный эффект, когда ты смотришь туда, а там ничего.
1: Вот, люди, страдающие ужас этим синдромом, убеждены, что их половые органы уменьшаются или вовсе исчезают из-за колдунов вуду. Подобными переживаниями подвержены не только мужчины и женщины, которые считают, что у них грудь пропадает. И вот в мае 39 человек в Мозамбике также стали жертвами из-за обвинений в краже половых органов.
3: То есть там кража.
1: Да, то есть там, походу, это распространенное какое-то явление. Типа, вот, они просто накинулись на женщину за то, что она с ними поздоровалась. Они посмотрели такие, типа, она украла, ничего нету. Колдунья.
3: А где Валерчик?
1: Да. И оказывается, это какое-то, прикинь, причем это не единичное, а прям массовое помешательство.
2: Какая страшная вообще
1: болезнь. Идет компания из 8 мужиков и такие, опа, а только что было.
2: Нет, все в туалет зашли какой-нибудь общественный, да, и такие...
1: И они такие, Джонатан, а у тебя
2: а
1: где?
2: А это, да, а где?
1: А он такой, подожди, ты же сейчас с женщиной той поздравляешь. Колдунья.
2: А он как Рэнди, невероятный Рэнди, из-за уха вытаскивает.
1: Да-да-да.
3: А вот он.
1: Так что там вообще, я тебе говорю, ужас. И вот видишь, у них там проблема. Ну, видишь, это у меня тоже, получается, украли. Ну, в смысле... А нам что переживать?
2: А нам что? Да?
1: Нам...
2: Главное, чтобы человек был хороший, правильно?
1: Конечно. Это они там в Африке, они там, конечно, могут с ума сойти, там это...
3: А у нас, пропало... как говорится, не было и нет.
1: Пропало сразу... А у нас, когда пропало, это значит худеть пора. До свидания.
2: Ну, класс.
1: Все.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Реклама.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8495-232-1632. Звоните, мы сегодня обсуждаем с вами макияж. Вообще, вот женщины там красятся, ну, это нормально или нет? Может, вам не нравится? Пока вы дозваниваетесь, хотел телегу одну прогнать, такую интересную. Я в какой-то момент, значит, задумался вот о чем. Вот шоу «Голос», да, оно в каждой стране проводилось практически. В каждой стране как-то там под свою аудиторию как-то адаптировали шоу «Голос». И оно называлось тоже «Голос» там где-то, там «Голос» во Франции, «Голос» еще где-то. И вот у нас сидят шоу «Голос», судьи, они суперзвезды. И в других странах тоже сидят местные суперзвезды. Но ты включаешь и думаешь, а это кто вообще такие? Как правило. Я включаю, допустим, какое-нибудь шоу «Голос Франции». Там сидят 4 там чувака или там девушки или кто-то. И они у себя в стране просто гиперзвезды, раз они сидят в этом шоу. Но ты смотришь и ты думаешь, а это кто вообще?
1: А кто там должен был сидеть во Франции, чтобы ты сказал, о, это ж это?
0: Ну, видимо, ну, вот кто? Видимо, никто. Во всех странах должен Канье сидеть.
1: Да-да-да, и все один он.
0: Уикенд или кто-нибудь еще. Ну вот насколько вот наши шоу-бизнесы, есть вот прям мировые звезды, да, которые во всем мире знают, а есть вот эти вот шоу-бизнесы, которые вот исключительно в этой стране. Чуть-чуть вот отъедешь границу, и все, тебя уже никто не знает. Офигеть.
1: Ну... Не, есть же и французские суперзвезды, которые знают и в Штатах, и по всей планете.
0: Это думаю. Правда, но...
1: Американцам точно пофигу на всех остальных.
0: Они
1: никого не знают, там кто там где копошится, они только...
0: Только своих, да. Но, опять
1: там,
0: же...
1: Милен Фармер, там кто...
0: Ну, видишь, это один-два вот. Человека ты Мирей перечислишь. Матью. Но тебе надо как минимум на несколько сезонов забить эти сидушки, и там суперзвезды местные, и они там легенды местной сцены. Но я говорю, вот переезжаешь за границу, все тебя не знают. Офигеть, как так? Ну,
1: не знаю.
0: Вот. Поэтому я вот и начал задумываться о том, что вот мировая знаменитость, это прям, конечно, это другой уровень. Надо к этому стремиться.
1: Это просто кто чем интересуется.
0: Чтобы быть мировой
1: вот
0: знаменитостью.
1: Спроси там, например, мою маму, кто такой Канье Вест. Она понятия не имеет. Там у разных поколений свои кумиры, свои интересы и прочее. Я, например, не отличу Канье Веста от кого? От второго.
0: От Макоэста.
1: От Кендрика Ламара. Я вообще я понятия не имею. Мне это не интересно.
0: Ты что, там же вообще
1: это
0: легко. Это
1: мой минус, я согласен. Я должен
0: там вообще легко.
1: Да?
0: Да.
1: Это Канье Вест, он что? Он вот, да, он,
0: там,
1: вот он.
0: Там у них голоса разные.
1: Зато я Кая Метова от Сташевского отличу на ощупь, ну, с закрытыми глазами.
0: А там, да там тоже легко. Ну, Сташевский, сможешь ли ты, допустим, отличить, назвать всех участников группы «Рок-Острова» с момента основания?
1: Ну нет, это задача со звездочкой. Это для Олимпиады.
0: Для Олимпиады, да. 8495-232-1632. Звоните. Мы пока проболтали, все звонки я пропустил.
1: Вот, например, быстрое сообщение. Моя малая татарочка. Татарки самые красивые в мире. Раньше совсем не красилась, но сходила на курсы макияжа и теперь красит лицо, как Чингачгук. Ну ладно, че, татарки рулят.
0: Сразу видно человека из Чингачгук, Гойко Митич.
1: Да.
0: Вот это вот, как это еще был цыган?
1: Нет, он тут написал Чунгачук, правда, я немножко...
0: Как это был цыган в фильме этот, как его, в советском фильме?
1: Будулай.
0: Нет, его называли как-то.
1: Подожди, сейчас мы тут
0: подожди.
1: Выясняем про Будулая.
0: Как-то Васька Цыганова звали или как-то...
1: Тебя так звали, да, я не помню я.
0: Подсказывайте в чате. Да, привет, как тебя зовут?
1: Артем Крэпер его звали.
2: Алло, привет, я Маша из Санкт-Петербурга.
1: Маша. Ну Маша. Что, рассказывай, Маш, что по макияжу у тебя? Ты вот как вот?
2: Слушайте, я вот слушаю, что да, мужчины все-таки любят естественный макияж, но...
0: А, Яшка
2: Цыганова.
0: Женщины
2: все-таки... Да, все-таки макияж рулит, потому что когда встаешь рано на работу, синие круги и все такое, как бы хочется немножко подкорректировать все эти нюансы и быть все-таки красивым.
1: Смотрите на нас, на мужиков, нас круги не смущают, все. Это майку ладонями разгладил вот так на себе, пошел на работу с мешками.
0: Да я тебе знаю, что скажу. Они вот все говорят, мы за натуральную, нам нравится, когда женщина натуральная, а потом выходит какая-нибудь прям красиво накрашенная и красиво подтянутая женщина, и у них у всех челюсти отвисают.
1: Нет, мы говорим, фу, слава богу, моя не такая, мы говорим.
0: Да-да-да. Они говорят, ой, ужас какой, сделала подтяжку груди. Вот когда висит, это натурально, вот мне такое больше нравится. Они это только, они так говорят, набивают все баллы, что нам мы за натуральность. А на самом-то деле все красиво накрашенных женщин любят тоже и сильно любят.
2: Поэтому... Ну, очередной раз, когда мужчины, да, говорят, что естественность, естественность, а когда девушка, например, идет на маникюр, она говорит, он говорит там, снова на маникюр пошла, как бы, ага. Я отвечаю, ну, вот, если там друзья так говорят, так тебе надо было искать там без маникюра, без педикюра, без ухоженности.
0: Потому что естественность, естественная красота, это тоже какая-то подготовленная красота, то есть это все равно что-то ты делала для этого. Если прям совсем им естественную красоту показать, немногим понравится это в целом.
1: Да,
0: поэтому...
1: вы видели. С утра-то.
2: Да, совершенно верно.
0: Нет, вот, с утра. Это она все равно, что она какие-то процедуры уже сделала, там, с лицом миллион масок всяких, кремов и пилингов.
1: Когда смотришь, думаешь, о-о-о.
0: Да. Так что они же тоже нас это, как его, поняли, как мы видим естественность. Мы видим глаза не накрашены или губы не накрашены. Мы такие, о, все, без макияжа. А на самом деле там тоналочка и нормально припудренное лицо. Просто это выглядит естественно. Конечно. Поэтому...
2: Вот сегодня у меня коллега, который раз приходит с ненакрашенными глазами. Я говорю, слушай, ты почему второй день как моль ходишь? Ага. Она говорит, у меня воду горячую отключили. Я говорю, это не
1: причина, да?
2: Себя. Конечно, вообще-то, да. Нагрела, пянички, умывается.
1: Вот он такой нетоксичный женский коллектив. Ты чего глаза не красишь второй день?
2: Мы такие веселые девчонки, так друг друга любим. Хвосты только за собой подбираем сзади.
1: Правильно, чтобы не наступили. Да. Понятно, спасибо.
0: Непонятно по поводу этого, как делать замечания по поводу внешности, потому что скажешь, вот у тебя там волос седой, тебе скажут, чего ты мне это нельзя говорить, а потом не скажешь, тебе скажут, а чего ты не сказал, что у меня волос седой?
1: Нет, если у человека спина белая, то можно сказать, а если какие-то недостатки, то завалите свои рты.
2: На мой взгляд.
0: Наверное, да.
2: Юмор спасет все, как бы можно всегда юмором, и если с человеком один на один как-то вот это вырулить, как бы, и, возможно, человек это нормально воспримет. Конечно,
1: просто отозвать его в стороночку, да, не при всех, и на ушко сказать, ты жирная.
2: Загнать в угол.
0: Или вот так вот отводишь, говоришь... в угол и так шепотом, а тебе говно и воняет.
1: Все, на этом можно заканчивать.
0: Извините.

Ну, кстати, я вот эту историю вообще более чем понимаю, потому что даже что касается прически, вот делаешь прическу, допустим, ну, я про себя говорю, и для того, чтобы она выглядела так, как будто ты с ней ничего не делал, просто сейчас встал с кровати и пошел, надо чуть ли не больше времени потратить, чем... уложить там как-то аккуратно, и чтобы это выглядело прилизанно. Так что вот это вот, ну вот эта натуральность, она как будто еще даже сложнее, чем вылизанная. Все, извините.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
11: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Да. Вот тут написали сообщение, написал Илья, говорит, женщина один сплошной обман. Если мужчина чистый, стрижен, одетый, то он все, готов куда угодно. Женщина помыться, скраб, мусс, бальзам, крем, тоник, шмоник, КГ, штукатурки на все тело, литр лака на всю голову, пушап, попап. Можно продолжать долго, пошел дождь, все смыло, я страшная. Это Илья написал. Ну, видно, Илья сильно, наверное, переоценивает возможности душа. Мужчине тоже надо следить за собой. И вы зря думаете, что в душ сходил, и все, и тебе никуда не надо. Все, в смысле, ты уже идеальный человечек. Ну и во-вторых, у мужчины важны такие качества, как чувство юмора и харизма, а это ты в душе не намоешь себе. Поэтому не стоит тоже себя сильно
1: чтобы
0: там переоценивать.
1: Чтобы красивая была.
0: Кто?
1: Ну, нам нравится, чтобы красивая была.
0: Женщина?
1: Да.
0: А, ну...
1: Ну, там тоже, видишь, красота, она в глазах же, смотрящая, поэтому всех... Свои красивые.
0: У мужиков тоже тут и у женщин много запросов по отношению к мужикам, и у мужиков много запросов по отношению женщин к женщинам. И, как правило, я вот посмотрю на людей, у которых больше всего запросов, чем больше запросов, тем сам ты меньше готов как бы предложить
1: меня,
0: в ответ.
1: У меня поэтому... мало запросов, чтобы веселая и не тупая была.
0: Ну, и все.
1: Ну, симпотная.
0: А и все.
1: Угу.
0: Нет, ну еще.
1: А что еще?
0: Ну, чтобы она рассодержала тебя.
1: А, это база, это я конечно, это я опустил, за скобки вынес.
0: Чтобы конечно. Она содержала, еще похавать готовила, всегда убиралась.
1: Нет, у меня даже вот красоту вообще... на второе место поставлю, чтобы она была веселая, вот. Ну, чтобы она понимала шутки, не шутила, даже нет, не обязательно. Чтобы чувство юмора было на уровне «понимаю прикола».
0: А как красоту можно поставить на второе место? Это тоже важный вопрос.
1: Не, ну супер, если она супер идеальная, какая-нибудь там модель Синди Кроуфорд, но... это не обязательно. Может, просто, чтобы она была симпотная.
0: Ну, потому что совсем красоту на второй план тоже ставить.
1: Нет, ну, прям, ну, не совсем,
0: что...
1: нет.
0: Потому что ты придешь
1: если
0: в компанию...
1: Если она напрекали, тебе... но такая...
0: Ну, да.
1: Нет, так тоже уж.
0: Придешь в компанию, тебе друзья скажут, это...
1: тоже вот это, придешь в компанию, тоже, конечно, такая история.
0: Да нет.
1: Ну, как с собачкой. Не, понятно, что хочется, чтобы гордился ты своим вторым...
0: В любом случае...
1: Второй, точнее, половинкой.
0: В любом случае, это типа это вот как я не знаю, как объяснить.
1: А прикинь, с тупой бабой. Вот о чем? Это как жить? Вот
0: ну,
1: вообще?
0: Я, ну, я просто, считаю, что которые... тупые люди должны с тупыми тусоваться.
1: Вот
0: только.
1: Это эй-та, сумочка, и все. А такие есть. Просто вот статуэтка. Да это куда?
0: Ну да.
1: Не, это мое мнение.
0: Да нет, это
1: мои критерии.
0: Это...
1: А если она хахмит, понимает, любит Яна Орлазорова, например.
0: А, ну.
1: Как Люшкина Виктора.
0: 60 должна быть где-то, да? Такое еще.
1: Которая знает репризы Ефима Шифрина.
0: Ага.
1: С кем можно обсудить Семена Альтова и его творчество, который уважает Жванецкого.
0: Ну. А с какими, допустим, недостатками ты готов был бы мириться?
1: Ну
0: вот если вот она.
1: Ну прям... какие бывают недостатки? Третья рука.
0: Ну вот она, допустим, не любит себя.
1: Не ухаживает за собой.
0: Ну, в целом себя не любит. Она себя и недооценивает всегда.
1: Пойдет,
0: и...
1: нормально. Залезай.
0: Ты чего?
1: В кузов.
0: Как это же это.
1: Ну как не любит, прям? Я ненавижу себя, что это.
0: Ну.
1: Не, самокопанием занимается?
0: Нет, постоянно у нее какие-то загоны по поводу себя, по поводу внешности. Тебе надо эти загоны постоянно разруливать.
1: Ну, знаю, таких людей я тоже знаю, вот. Да.
0: И
1: это
0: что,
1: тяжело,
0: это...
1: но если она симпотная и веселая.
0: Веселая, что? Ну, типа, что она? Ну, короче, она должна... Я понял, с каламбуров смеяться.
1: Да, вот.
0: Все, ну
1: вот.
0: И все.
1: Потому что если она не смеется
0: сразу
1: над каламбурами, то до свидания, нам не по пути.
0: У тебя тогда просто ты в воздух все шутки.
1: Да.
0: Потому что у него каламбура строительный закончил.
1: Да, типа, дорогой, а где мой мус? Я говорю, рядом с зной. Все, если не смеется, всего доброго, чемоданчики, вокзал к маме.
0: Поэтому ты с Дашей дружишь, да? Потому что она единственная из нашего коллектива, кто дружит за этих.
1: Ну как, ну хорошее чувство юмора.
0: Ну да. А Даша, она еще смеется, прямо она, знаете, вот смеется, как Вова Солодков вот на этом видео. Кирилл скажет, мус, рядом с женой, и Даша. Поэтому он дружит с ней постоянно.
1: Да. Что... А нахрен мне друг, который не смеется с моих
0: это
1: шуток?
0: Это правда, это правда. Для меня тоже, я также людей оцениваю. Если он смеется с моих шуток, все, значит, он уже чуть получше.
1: Поэтому нет у тебя друзей.
0: Поэтому нет друзей, да. Но у меня, видишь, и у меня типа... Да,
1: ну, вот такого
0: меня,
1: еще нет человека, который бы оценил твои шутки по достоинству на 100%.
0: Потому что это прям совсем, ну, как бы, там уже мета-ирония перемешивается с пост-иронией, и все это сходится в одну точку.
1: И со всем этим ты едешь в Красногорск. Да. Все, после работы, до свидания.
0: Вообще-то я в Кунцево живу. Это
1: ну,
0: район
1: ладно,
0: Кунцево.
1: Ладно, тоже уж. Ну, ладно,
0: Кунцево. Кунцево. Район Кунцево.
1: Для всех, если что, буду говорить, что ты в Кунцево.
0: Фактически.
2: Если в компании в какой-нибудь крутой окажемся,
0: фактически, я говорю,
1: а Артем, кстати, в Кунцево живет вот... Вот.
0: Фактически. Смотри, по документам, если бы я вот в том доме, где я сейчас живу, это был бы мой дом, и у меня была бы прописка, было бы написано район Кунцево, Москва.
1: Ну ладно.
0: Что это?
1: Ну все, все, ну хочешь так.
0: Подожди. Ты человек из того времени, где бюрократия была на первом месте. Для тебя то, что в бумажке написано, превыше всего должно быть. По факту в бумажке написано Кунцево?
1: Ну, допустим.
0: Все значит, Кунцево.
1: Ну, по вайбу все равно не Москва.
0: А Красногорск это да, господи, неофициальная столица Москвы. Или официальная
1: какая
0: столица
1: разница?
0: Московской области.
1: Где ты живешь? Ну какая разница? Главное, чтобы в Москве.
0: Ну вообще-то это да, это правда.
1: Что-то мы, по-моему, надушнили надолго.
0: Так я просто время тяну проверять, как программа работает.
1: Ну все,
0: работает.
1: Вот сейчас можно уже.
0: Ну все, все работает.
1: Все работает. Что... Ну давай.
0: Что надо сделать?
1: Не знаю.
0: Типа на рекламу идти?
1: Ну да.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
5: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
6: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. «Медиасервис24.ру».

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе радио, супер хиты и супер новинки на базе, сегодня у нас два гостя, и с недавнего, и с недавнего времени даже и непонятно, кто теперь из них больше селеба, раньше-то понятно было вполне, что Оля Серябкина, а вот сейчас вот Дима Урих пришел и...
3: Это вы нас так объявили?
4: Да, да. Оль, как зовут, напомни?
2: Бусинка. Ну, она его называет Бусинка.
4: Получается,
2: иногда
4: у нас в эфире сегодня в гостях собака, Оля Серябкина и Бусинка.
5: Да.
4: Это тебе за то, что ты сказал, что я больной.
2: Да, реально. Он пришел, Дима Урих говорит, смотрит на Кирилла, говорит, а ты что, болеешь?
4: Пипец вообще.
2: Ну да.
4: Это возраст, ты тоже будешь старый.
2: А привык, что все приходят, говорят, какой красивый Кирилл. Вот кто-то по-честному хоть раз сказал.
3: Вообще никогда нельзя привыкнуть к этим людям.
2: Да.
4: Димка-то?
2: Ну, ты нормальный парень, он, что ты?
3: Сиди, Бусинка, не уходи.
2: Конечно, там...
3: Бусинка не выдерживает этого.
2: В интернете до сих пор мы привыкнуть не можем.
3: Телевольтаж, она говорит.
4: А что Бусинка, может, что-нибудь скажет? Включи микрофон Бусинки-то.
3: Нет, вот,
2: Дим,
3: она,
2: да, вот.
3: Она только за
4: деньги?
3: За деньги.
4: Ну, все как и хозяйка.
2: Включи микрофон Бусинки. Я включил микрофон Бусинки, и там Майорка, это где?
4: Нет, кстати, я только сегодня вспоминал. Был Новый год, вот, вот этот,
2: да.
4: 2006-й. И я был на одном корпоративе на своем, там Оля выступала,
2: да.
4: И поехал на другую работу на корпоративе, и там на следующий день опять Оля выступала, и все это бесплатно.
2: Да.
4: Я офигел тогда, думаю, бедные вы артисты. Вот
2: бедная Бусинка, которая ест и уже
4: да.
2: И воздух просто.
4: Респект вообще.
2: Оля выступает бесплатно. Сколько можно?
3: Все для людей.
4: Ну да.
2: Ну да.
4: И отрабатывает там по полной. Там,
2: Дима,
4: вот
2: а за сколько ты выступаешь теперь?
4: Ну, по полной.
2: Нет. Смотри, после давай, ты выиграл медиалигу, уже взлетел на 5000 минимум гонорар. Потом хайпанул жестко, там, а твои скулы все порезались. Сколько теперь стоит Диму позвать? 500 тысяч?
5: Ну, примерно, чуть
2: офигеть.
5: Больше.
2: Больше?
5: Угу.
2: Офигеть.
5: Ничего себе.
2: И это просто, чтобы он вышел...
4: Если Диму за 600 зовут, то за сколько Олю зовут?
2: Так она бесплатно.
4: Нет, она иногда бесплатно, иногда за деньги.
2: Да?
4: Да. Короче, давайте интересно обсуждать ваше творчество. Мы все очень любим, там люди прильнули, там заводы встали, чтобы послушать, как вы написали песню.
3: Нет, давай заводы не трогаем.
4: Да, ладно, заводы все, я исключил. Сейчас я запишу себе заводы.
2: У нас все-таки сегодня недорого в гостях, чтобы заводчане подключились.
4: Спасибо. Так, значит, песня, да, получается, совместная?
3: Потрясающая. Кстати...
4: Ну, давай.
3: Да, мы хотим, во-первых, сейчас послушать, начнем с этого.
2: Да.
4: А...
2: Нет.
5: Ну, мне кажется, тут потом. Они решают, с чего мы
4: нет, учитывая, что Оля была 8 раз в прошлом году, она уже часть коллектива, она может решать.
2: Начнем с этого.
5: Просто когда я раньше приходил, всегда они решали. Я еще не могу привыкнуть, да, что если Оля приходит, то...
4: Ты всегда с Олей ходи. Все будет решаться сразу.
5: Да, я вот
3: уже замечаю.
2: Ну, попозже.
4: Да ладно, что ты?
2: Да нет, попозже.
3: А что, не можешь?
4: А он там, у нас просто новая программа, он не может так быстро ее поставить.
3: Не умеешь?
2: Это принципиальный вопрос. Нет, пока поболтаем. Подожди,
4: это он
2: давно не
4: границы, да.
3: Вот,
4: да,
3: я бы поставил. Отстаивает. Хорошо, отстаивает.
2: Конечно.
3: Ладно, хорошо.
2: Пока поболтаем.
3: Давай.
2: Расскажите, пожалуйста. Ладно, давайте песню.
4: Облажался. Ну давай. Итак, песня называется.
3: Дай мне свой номер, блондин.
2: Написано 8901.
3: Да.
2: Ага. Все.
3: Это ты, все, эта строчка пошла дальше.
2: А.
4: Ты включаешь песню или что мы будем?
2: Сейчас, вот.

0: Вот вы проболтали всю песню, а я внимательно сидел в наушниках, слушал. А вот вы думаете,
1: ну давай,
0: что
1: какие-то, может быть, замечания есть, корректировки, пожелания к песне.
0: А вы бы, если послушали, вы
1: а мы слушали, она в эфире уже звучала.
0: Да,
1: мы
0: реально?
1: Вот так вот оценили эту песню.
0: Я послушал, нормально.
1: Нормально? Да. Ну, это высшая похвала.
0: Нормально.
1: Что еще, замечательный трек, что еще происходит в вашей жизни? Давайте выяснять.
2: А мы вчера получили премию в номинации «Самый стильный дуэт».
1: Ага.
2: И за неделю на нашу песню, на наш звук, вот в соцсетях,
1: сняли
2: более 2000 рилсов. Ага. Видео. Это на самом деле за неделю реально хороший, крутой показатель. Мы очень рады этому.
1: Класс.
2: И хотим продолжать дальше видеть новые видео.
0: Mm-hmm. А премию какую? Какого? Что? Журнала какого-то?
2: Журнала Voice.
0: О, прикольно.
1: Дима, а ты рад хоть? А то не, по тебе непонятно же.
3: Так а я просто еще с утра не радуюсь вообще ничему.
1: Ты да? К часам к трем, доктор.
3: Часам к трем, ну, я уже начинаю просто от жизни брать все.
1: Угу.
3: И радоваться.
0: Ну, а ты офигел с того, что у тебя так полетело вдруг резко или нет?
3: Ну, как ответить, честно? Или,
1: ну, да.
3: Или,
1: ответь, пожалуйста, или честно, без вот этих вот ваших.
3: Да, конечно.
1: Ну, кайф.
0: Ну, типа, ты просто не делал, что и делал, а потом оно вдруг взяло и полетело.
3: Да, и все, и офигеть. Я проснулся от того, что мне звонят и говорят, ты, так цензурное слово, надоел.
0: Ага.
3: Уже в Инстаграме.
0: Запрещенном.
3: Да,
0: выражать.
3: Я теперь,
0: но мы там
3: извиняюсь,
0: не сидим,
3: себя.
0: Поэтому.
3: Я говорю, извините, пожалуйста. Ко мне подошел мужик в одном из городов в отеле и говорит, о, моя жена, я говорю, сразу извини.
1: Ага.
3: Он
1: в смысле,
3: говорит,
1: ты моя жена?
3: Нет. Ага. Он говорит, моя жена. Я сразу же понимаю, о чем речь, потому что существует класс в России мужчин, которые страдают от того, что их жены смотрят рилсы со мной.
1: Ужас.
3: И, но при этом они бросят фотку и говорят, моя жена офигеет.
1: Ну это опасно. Могут
2: у меня, кстати, тоже вот так бывает, только наоборот.
3: Типа...
1: Ты подходишь к людям и говоришь, о, жена.
2: Твоя жена офигеет.
1: Дима, а вдруг ты нет-нет, да и в каком-нибудь городе на пику посадят.
3: А вот я готовлюсь, поэтому...
1: Какие-то, может, ты приемчики знаешь там?
3: Ну, я на Ютубе сейчас смотрю.
1: По самоучителю?
3: Да. Ну, пока еще только рекламу посмотрел, не дошел до самого видео.
1: Ну, класс.
0: Все, слушаем тогда дальше музыку.
1: Давайте еще какую-нибудь музыку послушаем, действительно.
0: Все, давайте. Я просто анекдот вспомнил, но я не могу его в эфире рассказать. Я сейчас ребятам за эфиром расскажу.
1: Посмеемся.
3: А потом да. Включить.
1: Хотите прикол посмеяться?
0: Посмеяться.
1: За границей есть такое имя. Пиджой.

0: Ирой Траум.
1: Дима Билан сейчас играл, Дима Урих у нас в гостях. А ты тоже Витя на самом деле? Или ты Дима прям?
2: Прям Дима.
1: Прям Дима. Да. И Оля Серябкина.
3: Расскажите... И Бусинка еще.
1: И Бусинка. А Бусинка, кстати, даже погладить себя не дала, с характером собачка. Я ей говорю кис-кис-кис, она просто взяла...
3: А расскажи про Бусинку, какой у нее, правда, характер? Да. Он похож на твой, например?
4: Да.
3: Вы же как-то дополняете друг друга, мне кажется.
4: Как-то, ну, она классный пес.
1: Ага.
4: Ну, что
1: да все,
4: сказать,
1: тут
4: что,
1: не что, знаю, да, что это интересно? Исчерпывающе.
4: Ну, значит, с утра ест мокрый корм, вечером сухой.
1: А,
4: добавляю я ей кальций чуть-чуть, масло дикого лосося вечером.
1: Ну, это обязательно.
4: Да. Вот, ну и там...
1: А лосось именно дикий должен быть, домашний?
3: Который в лесу, да, в диком лесу живет, естественно.
1: Там стая лосося на тебя нападает, в тайге заблудился.
4: Не, ну просто хороший.
1: Хороший дикий лосось.
4: Да.
1: И все. Или он дикий, потому что он в обществе не умеет себя вести.
3: Заходит просто и говорит, вы че, ты сюда?
1: Бомжара, а ну сюда, ты гарсон, подходи. Тебе говорят, ну ты дикий какой-то.
2: И на масло его сразу.
1: Так, расскажите вот что, пожалуйста. Кто кому написал по поводу песни?
4: Ой, извините, это ко мне.
1: Да.
3: А, дверь звонит. Да ты открой дверь, открой.
1: Попроси, чтобы у двери
3: оставили. Это СВП-курьер, скорее всего.
1: Оставьте у двери. Так, кто кому предложил фит?
4: Я позвонила Диме. Конечно, я.
1: Реально?
4: Да, я.
1: Ну, конечно, ты увидела.
2: Представляешь, хайп какой.
1: Какой, да. Ты вообще офигел, наверное.
3: Ну, расскажи, как тебе. Значит, звонит Оля. Ничего себе, не каждый день.
2: Сначала сообщение приходит в теме не сильно разрешенной. И написано: Дим, привет, это Оля Серябкина.
4: Да. В какой теме? В мессенджере?
2: Да, но там она тоже не сильно одобряет.
1: Ага.
3: Да давайте обсудим это поподробнее сейчас, что там одобряется, какой мессенджер, там намекни какой. Так, значит, пишет Оля. Ты, конечно, думаешь, что фейк.
2: Нет, я не думаю, что фейк. Я просто написал ей, подожди, 5 минут, дай. Себя приду. Это как раз к слову об анекдоте, который за кадром был.
1: Ну, отошел, да.
2: Она мне скобочку отправила. Ну, типа, хихикнула. Шутка моя.
3: Хорошо, что объяснил, все. А там люди думают, что скобочка, какая скобочка?
1: Так,
3: и что ты говоришь, согласен?
2: Я говорю, все, я готов. Она звонит.
1: Ты готов, а она еще ничего не предложила. Да.
2: Нет, я готов общаться дальше.
4: Врасплох не люблю заставать.
3: Давай, да.
2: Да, и все, мы пообщались по телефону. Я еще потом чуть-чуть посидел, в окно посмотрел.
1: Да.
2: От счастья. И, ну, супер все получилось у нас.
4: Не, на самом деле, реально клево.
1: Да.
4: Но ты не сказал самого главного. Как ты все угадал.
1: Расскажи, пожалуйста.
3: Как ты все угадал, Дима? Расскажи самое главное, пожалуйста.
2: Раскинул картишки. Да не, на самом деле, я просто поспрашивал у всех, кто косвенно.
1: Кто такая Оля Серябкина?
2: Да, да. Ага. И мне сказали, хорошая девушка, в принципе, можешь работать.
1: Да.
2: Я узнал интересы ее по песням, с кем она работала, какие у нее пожелания и все остальное. Да. Оказалось, что у нее была мечта сделать песню «Мужчина-женщина. Вопрос-ответ». И я предложил, скинул ей такой вариант. Она говорит, а как ты узнал? Я говорю, я тебя чувствую.
3: Ага. Обалдеть.
2: Да.
3: Еще какие-то факты биографии ты изучил? Да. Оля, там, что она в группе когда-то пела?
2: Да.
3: Не все сразу, не загружай тоже, не перегружай.
1: Да.
3: Ну, класс.
1: Вопрос-ответ, это что значит?
3: Ну, типа форма, видимо, такая, да?
2: Ну, вот как ты слушал в песне, дай мне свой номер, блондин, говорит девушка.
1: Да.
3: Вопрос.
2: Да.
1: Дай мне свой номер, Вадим, она говорит.
2: А бандит?
1: Бандит, да. Ага.
2: Это особенно интересно в видео коротких в интернете, что некоторым людям слушается...
3: ВК-клипы это называется.
2: Да-да, кстати, ВК-клипы.
1: Да.
4: А все, опять чушь пошла, давайте по делу.
1: Да-да-да.
2: Там некоторым людям слышится слово «бандит», когда они смотрят видео, где Оля спрашивает у меня, и, глядя на мое лицо, им слышится слово «бандит». Это же очень...
3: И это подогревает интерес, да?
2: То есть, ну, конечно.
3: Люди на всех углах трещат. Слышали там «бандит» или «Вадим»
1: или
3: что?
1: Вадим.
3: Это как в песне Суруханова «Скрип колеса». До сих пор никто не знает.
2: Да, так же, как у вас.
3: Обалденно.
1: И там идешь, у меня, я тоже в лифте, там еду, подпеваю, дай мне свой номер, Вадим. Я такой, да говорю, да там не Вадим поется, там блондин. Натуральный, на всю страну такой один. Ну?
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: создатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: нас в гостях Дима Урих и Оля Серябкина. Пройдемся по инфоповодам. Дима Урих, чемпион медиабаскета.
1: Но они не этого сезона.
0: Не этого, прошлого, да, вы прошлый выиграли. Медиабаскет, объясняю, что это такое. Это, ну, турнир, где должны на бумаге были соревноваться селебы со спортиками, а в итоге там просто спортики, и селеб выпускают на 10 минут, на 10 секунд на площадку и обратно. Угу. И профики между собой фигачатся. Дима из той как раз категории, который и играет круто, и при этом селеба. Как вот ты занимался баскетом всю жизнь, или как так выходит?
1: Нет, это вот в команде в моей меня натренировали так.
0: Реально?
1: Да.
0: Я потому что, когда хотел попасть в команду, я говорю чувакам, типа, как вообще? Они говорят, ну смотри, максимум, что мы можем предложить, это секунд 20 за весь сезон.
1: Ну, мне такие сначала и говорили, но у меня, если отбросить всякие шутки, я целеустремленный человек. Ага. И если я захотел, типа, попасть туда, я попаду.
0: И то есть, типа, ты...
2: про кольцо?
1: Да, да.
0: И то есть, ты, типа, натренировался до того уровня, что ты можешь, условно говоря, там, с Мозговым играть.
1: Ну, с Мозговым никто не может играть.
0: Никто.
1: Нет, там человек 23?
2: Да, поэтому если не попадаете в кольцо, хотя бы поднимите стульчак.
0: Тем не менее, вы выиграли, да, и это...
2: И к чему это привело, Дима? У тебя первый сольный концерт, из него сейчас про Димку поговорим, а то ему нужно эфирное время.
0: Да.
2: Значит, в сентябре ты выступаешь в Москве 19-го, правильно?
1: Да, да.
2: Я не читаю это, я из головы, я просто слежу за творчеством. И в Питере. Вот здорово, правда?
1: Очень. Но
2: ну, класс.
1: Это для меня первый раз, когда там должно быть 1500 человек, не знаю, сколько будет по факту. Но надеемся.
2: А если придет 2 человека, ты что, меньше выложишься, что ли?
1: Нет.
2: Только честно отвечай.
1: Конечно, нет.
0: Нет, конечно.
1: Я вообще не приеду.
0: Как он выкладывается на рилсах, где 2 человека перед сценой вот так стоят с телефонами. Он там нормально выкладывается, поэтому... За счет этого и выстрелил, по сути.
2: А у тебя как дела?
0: Как у тебя медиабаскет?
2: Где посмотреть тебя? Где увидеть? Живьем.
3: Ну, у меня плотный очень график. Я его периодически выставляю к себе в соцсети, поэтому можно следить и даже по городам ездить. Вот. Так что, ну, обращайтесь в соцсети, все просто, ищите Серябкина в ваших любимых соцсетях, и там все найдете, и куча информации, вот, так что все доступно.
0: Вообще во всех любимых. На Live Journal можно какие-то статьи там.
2: Живой журнал.
0: Да.
3: ЖЖ.
0: На Love Planet.
2: Прикинь, Оля ведет ЖЖ до сих пор.
0: Ну да.
2: На всякий, надо развиваться по всем.
0: Она там 2 аккаунта осталась. Она и Артемий
3: Лебедев. Подожди, секундочку. Я действительно веду, например, Одноклассники.
0: Да, MySpace.
3: Ну, давай.
2: Но это мы не знаем, это все там басурманское, конечно.
3: Да, это вот, ну вот в Одноклассниках меня точно можно найти.
0: А вдруг вокруг?
2: Мир Mail.ru,
0: да.
3: Нет, это...
0: Помнишь такое?
3: Там пока меня нет, но я...
0: В Перископе. Есть ты, сидишь.
3: В Перископе нет.
0: Да, ну тогда ладно.
3: Но во всех наших соцсетях я есть везде.
0: А ты ходила на медиабаскет в качестве зрителя?
3: Ты знаешь, да.
0: Я ни разу не ходил на что-то мне
3: Я в интернет-версии, но на самом деле я действительно хотела бы сходить, но сезон закончился.
0: Но тебя впишут человечки, если
3: Но в следующем году посхожу.
0: Да.
3: Я, кстати, я реально ходила на реальный баскетбол. Вот
0: на NBA?
3: На ЦСКА.
0: А.
3: ЦСКА.
0: И понравилось тебе?
3: Да.
0: Вот. Ну ладно.
2: А у кого из вас выйдет большое интервью скоро? Но интервьюера нельзя называть. Очевидно, у тебя, Дим, да?
1: Да, выдуманное какое-то интервью. А не, ты его еще не дал просто.
2: Ага.
1: Он только намечен.
2: Оно твое лучшее интервью впереди.
1: Да, 100%.
0: А что это за рилс был, где ты сам у себя интервью берешь? Или это не то?
2: Это не сам у себя. Это два разных персонажа.
1: Конечно, нас посадили вот с человеком,
0: который
1: почему-то все думают, что это я.
0: Как его зовут, я забыл.
1: Джембискет.
2: Давай развенчаем этот миф. Это не ты, действительно.
1: Это
2: два раза. Просто вы очень похожи.
1: 100%. Ну, на самом деле, я не вижу таких уж
0: сильных хвост. Нет, тот получше, а Джембискет покруче.
1: Ну, это как бы не в плюс тебе, да, сейчас.
0: Да. Ну, там прикольно просто. Мне нравится там вот эта песня Димы Ури. Ну, нормально тоже.
1: Пойдет?
0: Да. То есть это не как Баста и Нагана, это...
1: Нет. Конечно, нет.
0: А ты вот, Оля, что про Джима Бисквита знаешь?
3: Ну, то же, что и ты, скорее всего.
0: Да.
2: У Джим Бисквита это классная песня Behind Blue Eyes.
0: Да.
2: Nobody knows what it's like.
0: А ты вот, Кирилл, ты мои 15-минутные вопросы заруинил про медиабаскет. Давай теперь. Я хотел это на
2: 15... Было время, когда Артем час эфира уделял медиабаскету.
0: Я хотел на 15...
2: Сам ни разу там не побывав.
0: Я минимум 15 минут хотел на это. Нет, я же хотел в команду попасть, типа, что-то Мозгов звал в команду, и я почти даже... Меня уже даже в чат добавили этот. А потом я вспомнил, как это я, почему в Рокет, если у нас Докс.
3: А, я нормально.
0: Ну, короче, я залетаю в следующий сезон. У вас можно, да, поиграть?
1: Да, да.
0: Все. Ну, сколько мне там дадут поиграть?
1: Ну, я думаю, что секунд 10.
0: Ну, это нормально. Аж 23 так 3 сезона выиграл.
1: Ну, я думаю, что поменьше там было.
0: Он меньше, да, нахал?
2: Здорово. Хочется сходить на концерт на твой.
3: Слушай, ну, у меня...
2: Я пойду во все соцсети.
3: Ты знаешь, у меня будет вот в Москве скоро в Рискарлтоне.
2: Ну, в такие места на меня не пускают, даже за деньги.
3: Я в дорогих работаю.
2: Ну, я понимаю.
3: У меня хорошие площадки. А ты, кстати, был на моем сольном концерте?
2: Конечно.
0: Он был, да.
1: А где он был?
2: Да. Он в Ридс-Карлтоне.
3: Так вот.
0: Артем, вам прям обоим с трудом, да, это название произносится?
2: Он придумает. Вот у нас юность. Вот
0: кинотеатр Киргизия. Просто понятно. Ридс-Карлтон,
2: язык сломаешь. Да-да-да. В трех местах. А вот ты не мог бы поставить какую-нибудь музыкальную песню, пожалуйста?
0: Мы так общались, я подумал, что я буду прерывать. Так интересно было послушать.
2: Поэтому так же мой хочется. Батя однажды сказал.
0: Не буду, да. Все, буду
3: прерывать. А у меня, кстати, вопрос.
2: Давай.
3: А может после... Не, я хочу спросить, а наша песня 801, она в ротации?
4: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
5: Супер-движ.
4: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Новое радио.

0: новом радио.
1: Так, у нас в гостях Ольга Серябкина и Дима Урих, который на самом деле Витя Урих.
2: Ему просто продюсер Айзеншпиц в свое время сказал, говорит, мне это не тема, надо менять.
1: Не попрет, скорее всего, поэтому меняем.
3: На меня вчера Яна Рудковская подписалась.
1: Реально?
4: Да, чего?
1: Да.
4: Слушай, это портал в новую жизнь вообще.
1: А Гном Гномыч? Подписался?
4: Ну подожди, не все сразу, не все успехи.
1: Нет, там вся семья сразу подписалась. Гном Гномыч и Виктор Плющенко.
4: А там комплектом идет, да, сразу три подписки.
1: Подписка Рудковская подписывается, Плющенко и Гном Гномыч в подарок. Успевайте.
2: Ой.
1: Извините, пожалуйста, я правда, я не хотел, так что я сразу же приношу свои искренние извинения, да. Я,
4: значит, давай, что про творческие планы, наверное, поговорим.
5: Мне кажется, ему нужно сразу бумажку писать вот эти с полными извинениями всегда.
1: А у меня все, у меня есть, конечно. У меня рыба, я туда имена просто вписываю и...
4: У тебя рыба, тогда я мясо буду.
1: А я не верю людям и рыбам.
4: А почему, кстати, рыбам не веришь?
1: Потому что, там, смотри, я объясняю. Рыбы, они... Смотри.
5: Кстати, он давно очень так много не разговаривал.
4: Да, минут 10.
1: Минут 10, как? Да.
4: Мне кажется,
1: ладно, давайте такой... не будем. Хочется про творческие планы послушать.
4: У вас серьезно уровни интервью, просто глубокое, поэтому про творческие планы, ребята,
1: может быть,
4: расскажите.
1: Какие-то в Ритц-Карлтоне выступления?
5: Да, и не только.
1: Не только выступления там будут?
5: Нет, не только там выступления.
1: А где еще?
5: В других городах России.
1: А Ритц-Карлтон. Но там нет Ритц-Карлтона.
4: В Ритц-Карлтоне и других городах России.
1: Нет, просто Оля, она такой величины звезда, что когда она приезжает в какой-то другой город, открывается
5: хорошо,
1: там Ритц-Карлтон.
5: На заводе.
1: На заводе.
5: Да. 75 лет заводу. Вот я буду выступать.
4: Класс.
1: Я прям представляю, выходят эти заводчане, мужики такие жесткие, и там... Бывшие всегда за спиной,
5: ну, да.
1: Говорят. Они такие, есть что-то?
4: На красивого человека посмотрят.
5: Все,
1: ну,
5: все
1: хоть
5: четко.
1: Да. Ну так только, но ну, если так... Все тогда. А потом на заводе, получается.
5: Да.
1: Еще где?
5: Ну, получается, на пароходе еще.
1: На пароходе.
4: Ну, естественно. Сейчас подсказывает директор, сейчас подскажет. Давайте.
1: А ты присела прям, чтобы тебя не видно было, да?
4: Хорошо, что ты присела на радио, да.
5: Вот, кстати, мне директор сейчас подсказал. Я скоро сделаю анонс большого тура. Мы готовим большой тур. После моего большого сольного концерта в концертном зале Москва, вот где Калинин, где проспал.
4: Нет, я был, я просто забыл.
5: Да, ну, в общем, реально был, кстати, очень крутой концерт. Это был реально стадионный формат в концертном зале Москва.
1: Стадионный, не на стадионе?
5: Да.
1: Ну, нормально тоже.
5: Нет, послушай, это ты зря... Я сейчас, знаешь, вот там у тебя были... кто шутил.
1: Да.
5: Вот сейчас шутки это...
4: Правильно, заткни его за пояс. Да.
5: Нет, но на самом деле реально сейчас буду готовить большой тур, и это будет достаточно масштабное мероприятие. Так что скоро все объявлю.
1: Ты сказала, что будет, скоро будет анонс тура. То есть ты сейчас сделала анонс анонса, правильно?
5: Анонс анонса, да. Это, кстати, иногда важно сделать.
1: Анонс анонса?
5: Да.
1: А почему нельзя сразу сейчас анонсировать?
5: Ну,
1: в порядке эксклюзива,
5: потому что будет,
1: Оль.
5: Сейчас большое количество городов, на самом деле, формируется.
1: Ага.
5: И это...
4: Поэтому... Ну, мы уже узнали.
1: Какой у тебя самый большой тур городов был?
5: Я раньше
1: сколько?
5: Никогда не летала, не ездила турами, потому что я отрицала этот формат для себя.
1: В отрицалово ушла.
5: Да. Но тогда отменяла, а сейчас как бы поняла, что все.
1: Ага.
5: Как будто мое теперь.
1: Я просто знаю, рекорд был, были такие, ну, они сейчас еще рэперы есть, Гарри Топор и Тони Раут. У них тур был 90 городов, они там за сколько-то...
5: Ну, я не буду точно так много
3: человек.
5: Ездить, потому что это на самом деле очень сложно. Но,
1: наверное.
5: Но все равно большой тур
1: но
5: будет.
1: Но в 5 заедешь.
5: Ну, минимум.
1: Точно.
4: Крупно.
1: Дима, ты, у тебя был когда-нибудь тур уже?
3: У меня нет.
1: У тебя нет. Ты бы хотел?
3: Очень.
1: Но это сложно же. Это прикинь, вот тебе надо каждый день там что-то, какие-то города, а между выступлениями ты не отдыхаешь, ты едешь.
3: Ну и
4: в плацкарте.
1: Да. В Ритц-Карлтон.
3: Пока все устраивает.
4: Ага, Лац Карлтон. Кстати, Доллер говорила про крутое шоу. Я прочитал недавно, где вычитал в российской газете, что Диме респектует жестко Игорь Крутой. Круто?
3: Ну,
4: это правда или нет?
3: Кто писал это?
1: Как этот, как он где респектовал? Типа он тебе написал где-то или что?
3: Мне он ничего не писал. А кто это?
4: А ты не мог бы подтвердить, чтобы я глупо не выглядел сейчас?
3: Нет, откуда ты взял это вообще?
4: Сань, откуда ты это взял вот это?
3: А нет, он на самом деле там старяшку закинул один раз и все.
4: Старяшку закинул.
3: Но я
1: типа репостнул тебя, да?
3: Да, да, да.
1: А, прикольно.
3: Это считается за респект?
2: Конечно. Но... А и крутой а бы кого не будет в старяшку кидать.
1: Не, он там, он выложил это в сторис, написал, что это такое вообще, что происходит на этом видео.
2: Нет, он обратил внимание на творчество.
3: Это же все равно обратил внимание.
1: Понятно. Ну и вот, Оля.
2: Сейчас Оля подсказывает.
5: Мне опять подсказывает.
2: Давай, давай.
5: Милена свое тащит.
1: Да.
5: Значит, вы тоже рилс снимаете на наше видео.
2: Хорошо.
5: Я должна была сказать, а то... Ну,
2: давай снимать рилс тоже на песню, ребят.
1: Чтобы остальные все отписали.
5: Кочка, я тебя не слышу.
2: Да, Милен, да подойди спокойно, микрофон скажи.
5: Садись уже за стул, тут микрофон есть.
2: Я тебя учил радиоремеслу.
5: Зачем? У нее там... Анич, садись, помогай.
2: Анич.
5: Они сегодня не вывозят. У них сегодня грустный эфир.
1: Анич, вы его называете?
2: Сыр Аничка.
1: Мы Саша, Санечек.
2: Аническая атака.
1: Подождите, мы как-то так, типа, Санечек, Саня, а у вас он Анич?
5: Да, это мой друг.
1: Так он и наш друг. А тебя что-то на дне рождения я у него не видел.
5: А я не могла.
2: Она была на концерте в зале Москва.
5: Не, я была реально на гастролях.
1: А подарок подарила?
5: 16-го у него. Нет, не подарила.
1: Ну вот и пожалуйста.
5: Подарю.
2: Так ты ему свое творчество подарила.
5: Я ему Милену
1: подарила. А вот мы с Кириллом скинулись на штаны за 3000 вдвоем.
2: За 4500.
1: 4500 они стоили?
2: Короче, в копеечку влетело.
1: Влетело, нормально, ты чё?
5: Ну нормально, он сколько хорошего делает вам.
1: Там еще на таксон вышло, там по две штуки.
2: Ну, окупился подарок, потому что там была группа Fiesta Family, мы с селебами посидели.
1: Ну, все друзья собрались.
2: Поели салат.
5: А если будете хорошо себя вести, то еще и Акмаль вам добавится.
2: Не, ну такое, подождите. Не все сразу, чтобы на одном мероприятии и Акмаль, и Fiesta Family.
1: Это на день рождения.
2: А дальше что?
1: Давайте подытожим. Важная информация. Вышел трек Дима Орех и Оля Серябкина, который называется
2: 8-905-555-3535. Нужно снимать рилсы.
5: Подожди, давай. Мы называем вещи своими именами. 8-901.
2: 8-901.
1: 901.
3: И всем надо снимать видеоролики.
5: Мы реально хотим... Вообще, подожди, секунду. Очень важная информация. Помимо того, что это просто приятно.
1: Да.
5: Это приятно.
1: Это приятно.
5: Первое.
1: Неожиданно. Да.
5: Но это может быть еще вдвойне приятно, если это делать.
2: А я думаю, здесь надо точку поставить. Да и все.
5: Между приятно и очень приятно есть большая разница.
1: Да. Это...
5: Тебе просто не понять.
2: У меня еще не было такого. Да,
5: кто знает, тот поймет.
1: Ну, конечно.
5: Это первое. В общем, плюс. Значит, и...
1: Hey, sports, it's in the game.
5: Когда...
2: Плюс и, так.
5: Плюс и. Значит, мы с Димой очень скоро хотим... Во-первых, мы отсмотрим много видео. И если нам что-то очень сильно понравится, когда будут реально крутые, классные видео, которые нам будут нравиться, мы сделаем дроп совместного мерча, который мы подарим. Это будет очень стильно. Mm-hmm. И там вы уже сами решайте.
2: Mm-hmm. И крутой кинет в старяшку у вас тогда.
3: Да. Но я Оле предлагаю победителю приехать в любой город. Она пока еще не соглашается.
1: И дропните АК на бренд.
5: Я уточняю.
3: Да.
5: Но...
3: В любой
5: я в любом случае, кстати, я не сказала нет. Поэтому это, кстати, мне вообще нравится. Вообще тема сюрприза мне нравится.
1: Ага.
3: Да, так что снимайте видео, мы отсмотрим и победителю приедем.
2: И победитель какой-то поедет в какой-то город. Просто.
3: Нет, мы поедем к
2: вы
3: нему.
2: А, вы поедете к нему в город.
3: Поснимаем вместе видео.
1: А если он не хочет, чтобы вы приезжали?
3: Может тогда выбрать деньги.
1: Я тогда снимаю. Так, ладно, у нас в гостях были Оля Серябкина и Дима
2: Серябкина в Красногорск
1: поедет. Спасибо большое, что вы пришли. С вами, правда, весело всегда. На сегодня все. Пока, до свидания.
2: Спасибо вам.
0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
6: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня певица Клава Кока. Клава, привет.
2: Привет.
0: В чем фишка Клавы Коки?
2: Немножечко, опять же, ну, что ж тут говорить?
0: Я честно в это не верю. Вот честно не верю.
2: Я тоже не верю.
0: А что у тебя сейчас вообще на личном?
2: Я хочу детей. Любимый, я тебя жду. Иди ко мне на ручки.
0: Ты уже с 15 года в Блэкстаре.
2: Да.
0: Ты задумываешься о сольной карьере без лейбла?
2: Не могу тебе ответить на этот вопрос. Не знаю, понимаешь?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. Реклама. Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыбый рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
4: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: пофиг. Это, кстати, именно то слово, которое Ольга Серябкина в оригинальной версии трека использует. И как у нее красиво оно звучит. Кстати, буквально полчаса назад была здесь у нас в гостях Зима Юриха. Песню презентовали. Выглядит потрясающе. Еще и собачка на руках тоже имелась. Ребятушки, я не знаю, что у вас в активах сейчас имеется. Наверняка что-нибудь такое комфортное, прекрасное, замечательное. Как минимум, если не вокруг, то... К этому стремимся, разумеется, по суперхиты и суперновинке. И еще один моментик хочется напомнить. Музыкастинг-то, да, он уже, можно сказать, идет. Понятное дело, что презентация эфира будет в октябре. Но сейчас подготовка полным ходом. Итак, если у тебя есть музыкальная композиция, которую должны услышать миллионы, и ты уверен, что она вот прям зайдет как надо, присылай ее к нам. Все получится.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Без комиссий.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссий.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
11: Стильно.
1: Где суперновинки?
11: У нас в чарте.
12: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
12: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
1: 16+. Я завершу.

0: Бенди, ты Деми Ловато на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Вадичка Данилин в отпуске с семьей. Поскучайте по нему пару недель. А сейчас будем продолжать скучать на работе и, собственно, слушать нелепые новости, прочитать которые мне захотелось только из-за того, что очень понравился диагноз. Диагноз звучит так. Синдром мертвой задницы грозит всем офисным работягам. Это проблема, которую массово выявляют у людей с сидячей работой. Официально это состояние называется не мертвая задница, а ягодичная амнезия. Ну, то есть ягодичные мышцы просто забывают, зачем они нужны, потому что, ну, вот сидишь ты, сидишь, потом в машину пересел. Вот, и, соответственно, нагрузка переходит на ляжки, на суставы и так далее. Некомфортно. Для решения проблемы люди, конечно, предлагают ходить, медики, точнее, предлагают ходить в спортзал. Ха-ха-ха, посмеялись мы. Но, как минимум, вот просто прогулочки не хватает, говорят, что нужно, как минимум, всегда подниматься по ступенькам. Поэтому жителям пятиэтажек верхних этажов мое почтение. Видимо, пореже им приходится с синдромом мертвой задницы сталкиваться. Вот, ну а мне уже, наверное, хватит это слово в эфире произносить. Тебе шикарного дня. С нас шикарный музыкальный аккомпанемент. Это новость.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
8: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель».

0: Ведущий.
1: Дима Билан раздал настроение на новом радио. Ребятушки, я решил загуглить слово «лабиринт», и он меня отправил к каким-то книжкам и к фильму «Лабиринт и фавна». Помнишь, а? Такой очень драматичный, теплый, такой фэнтезийный, содержательный, который точно сейчас пересматривать вряд ли кто-то захочет. Тебе красивого дня, приятного аппетита, скорее всего, и самых сочных перспектив.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему вы.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: ВК-ферст уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-ферст и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Мартин Гаррикс и Джекс на новом радио. Покумекали по-быстрому, по-деловому. Решил я заглянуть в календарь бесполезных праздников, и вот что видим. Видим, что сегодня некий картофельный спас отмечается. Заглянул я в корень всего действия, и оказалось, что это вообще мемная история наших дней. В общем, с праздником, как говорится, и я надеюсь, что тебе есть чему сегодня порадоваться. Мы же будем радовать музыкой исключительно. Это новое радио «Суперхиты Супермен».
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная, 289. Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Атомы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Эльман и Трида на новом радио. Погрустили немножечко, а сейчас к новостям позитивным, светлым, прекрасным и замечательным. Москвичи, вернее, даже конкретно москвички, вас это в первую очередь касается. В столице открылся 17-й по счету Центр женского здоровья. По словам заммэра Анастасии Раковой, еще 5 таких центров сейчас строится, а к 2030 году город планирует полностью обновить всю сеть амбулаторной помощи. Новые клиники приходят на смену устаревшим женским консультациям. В них не только ведут беременность, но и занимаются профилактикой, диагностикой и лечением на протяжении всей жизни. За последние 2 года число москвичек, прикрепившихся к центрам, выросло вдвое. Прикрепляйтесь, девушки, следите за собой, берегите себя. Новое радио, мы бережем ваши уши от чего-то негативного. Вот. В первую очередь украшаем день музыкально. Очень скоро
1: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на 2-м и 3-м этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там вок клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Новое радио.
10: Новое.

свет. Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
1: Ага, давай.
0: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
0: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
3: Новое на новом.
5: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: наш крепкий союз. Если знал бы прикуп...
1: То, наверное, жил бы в Сочи. В целом, неплохо было бы там сейчас оказаться. Кост Кулакост на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Решил немножечко песню прервать, потому что хочется какого-то, знаешь, светлого аккомпанемента музыкального. И мы к нему обязательно обратимся после короткого...
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
4: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Реклама.
6: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать... себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
11: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
12: Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: «Феррум» «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
14: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое на новом.
16: Эти витражи.
15: Ёлка. Витражи.

0: Джин, Джин, Джин, где же Джин? Пока инженер нового радио находится здесь, в студии, собственно, хотелось бы обратиться к нему со всеми своими радостями и чаяниями по поводу нового программного продукта, который украшает наш пульт за $1 миллион примерно. Так вот, этот самый продукт делает нашу жизнь проще, как они говорят, но при этом он называется Джин, и вот без Джина... Хочешь колдуна вот этого голубенького из мультика, хочешь, не знаю, напитка, разобраться с ним сложновато, но мы победим, ребятушки, мы обязательно все сделаем, а вам желаем, чтобы новое радио приносило исключительно удовольствие. Собственно, как и все остальное, что вокруг происходит. Может быть, погода, может быть, денег на вас свалилось большое количество. В общем, то и другое, пусть обязательно в нашей жизни присутствует. Вот, а также пусть всегда присутствует хит-парад «Высшая лига».
1: От создателя нового радио.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
6: Смени.

0: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
1: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
0: Ха, ну ты сравнил.
1: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
0: И ты выбирай зоту.
2: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Как своевременно звучит композиция «Давай признаем Токио» на новом радио. Спасибо ребятам, что уже лет 15 назад реанимировали хит 92 года группы Beloved, Sweet Harmony. Скажи только да. Но по поводу объединения есть предложение, очень даже симпатичное. Через 10 дней, ребятушки, через 10 дней устроить огромную такую вот вечериночку со спортивным уклоном, в первую очередь. Есть предложение сделать ее в Москве, в Лужниках. Поддерживаешь? Приходи обязательно.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ. Движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочная чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
16: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Деникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
20: Без комиссии.
19: Что-что?
20: Эквайринг без комиссии.
19: Что?
20: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
19: Что?
20: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
21: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
23: Это просто хорошо.
0: Хашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт».
2: Смотри каждую пятницу в 17:00
1: на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
2: 16+.

0: Лирик на новом радио, кто бы не узнал, 27 июня. Чуть было не сказал, другой месяц. 27 июня, то есть через 3 дня, будет хедлайнером Дня молодежи в Курске. Куряне, вы знаете, что делать. Ну и по поводу молодежи, решил я уточнить, таки расставить точки над «и» официально. Молодежь, это какой возраст в России? Так вот, сейчас внимание. От 14 до 35 лет включительно люди считаются молодежью в нашей стране. До 35 лет включительно. Мне это уже не подходит, я начал копать дальше. Так вот, по версии Всемирной организации здравоохранения, молодежь — это уже 44-45 лет, также включительно. Вот это уже посимпатичнее будет. Другой вопрос, когда уже можно говорить «тряхнем стариной»? Это обсудим в какой-нибудь другой момент. Это новое радио, здесь суперхиты, суперновинки, здесь Данил Михайлов. Самое приятное, что здесь ты. Отличного...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы. We'll be right back.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
2: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
2: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Уж два десятка лет для вас.
6: За тот же вкус, все тот же класс.
5: Вас благодей, старый друг.
6: Лучше новых двух.
7: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел.
8: Не входит.
9: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый-присамый необходимый?
10: А как ты думаешь, почему так написано?
8: Даже не думай сомневаться. Зота.
11: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Deep Inside Your Love, A-Lock, Zibo и Portugal The Man на новом радио. Вот вроде бы все и на португальском отлично объясняются, но при этом поют вот на английском, на международном, понимаешь ли, в эфире нового радио. Ребятушки, стало мне тут любопытно, вот A-Lock, да, он из Бразилии. А кто из современных бразильских футболистов вот вызывает такой вот трепет, как, не знаю, в свое время у кого-то там Пеле вызывал, Рональдо зубастик, Рональдиньо, Роберто Карлос и так далее. Ведь знали вообще поименно сборную, а сейчас... Из нынешней сборной я, может быть, только Неймара знаю, и то он играть не собирается, по-моему, если не ошибаюсь. Вроде бы он там где-то на скамейке запасных тусуется. Вот, ну и ладно, его дело. Наше дело-то какое? Наше дело напомнить о том, что музыкастинг в этом году пройдет по расписанию, по осени, а вот заявочку отправить надо уже сейчас.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно... Именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Sunday Morning, и вообще любой evening должен звучать именно так. Maroon 5 на новом радио. Биография Адама Левайна, лидера коллектива, это вот прям биография ребенка без травм, вот сам суди. Родился в очень обеспеченной семье в Калифорнии. Прекрасно себя чувствовал. В старших классах катался в школу, значит, на машине с открытым верхом. В 15 лет уже сколотил банду, с которой вот, собственно, до сих пор и играет. Причем очень даже успешно. Хотя мог бы и в гараже спокойно кайфовать, но нет, всемирная известность тут как тут. И женат еще и 20 лет, представь себе. Короче, удивительно гладкая биография для творческой личности. И, как по мне, это ролевая модель счастливого человека. А то ведь куда ни глянь, везде есть какие-то нюансы, там проблемы и так далее. То в детстве там кого-то обижали, то денег не было, то какие-то привычки вредные, разрушительные. Не годится. Пусть все будет стабильно и позитивно. От души желаю. Новое радио, Данила Михайлов за старшего. Суперхиты и суперновинки.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
9: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
10: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм «Дилли» приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. «Дилли» – за здоровое питание.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат – выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
13: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Так, сублимирую собственные желания в концентрат, буду их транслировать от лица большинства. Вот смотрите, ребяшки, осталось чуть-чуть поимитировать рабочую деятельность, а уже там и летний вечер, который ни в коем случае не должен быть профуган за аккомпанемент, в отличие... В ответе Данил Михайлов, мое почтение.

0: А студию на Новом Радио, кто бы не узнал, также на Новом Радио Данил Михайлов. И вот, ребятушки, на просторах интернета очень много людей, которые почему-то думают, что песню «Джулия» первым исполнил Макс Фадеев. Макс Фадеев исполнил песню «Джулия», по их версии. Да, но нет, Макс Фадеев ее, конечно же, перепел, потому что в оригинале Батырхан Шукенов, это группа А-студио образца начала 90-х, а вообще группа-то появилась в 1981 году, страшные цифры называю сейчас. То есть Олимпиада 80 закончилась, и вот в Алма-Ате появились ребята, которые до сих пор собирают вообще классные концерты, делают, собирают людей, поклонников, офигеть, конечно, офигеть. Вот, но мы на Новом Радио, как известно, не только за суперхиты голосуем, но и за суперновинки, даже в первую очередь. И вот их-то у нас всегда сочные порции по расписанию.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом... Реклама. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.

0: Вот так вот в 2020 году поменялись треками и сделали суперхит «Крем Сода и Хлеб» на новом радио. Можно сказать, такой, не знаю, гимн удаленки. Если клип помнишь, они там на балконах пляжут. Ну да ладно, удаленка — это предание старины глубокой. Вообще трек вообще был записан в 2017 году, а лейтмотивом, слышно, да? Руки вверх звучат. А он меня целует, точнее тебя, говорит, что любит, ну и так далее, и так далее. Тот клип, по-моему, уже заблокирован вообще везде, где только можно. Вот, ну да не суть, красивого дня тебе.
1: Выходные, новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Где суперхиты?
3: У нас в чарте.
4: Стильно.
2: Где суперновинки?
3: У нас в чарте.
4: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17.00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
5: 16+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
8: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Новые на новом. DJ Smash. Бэ.

0: Мне кажется, сейчас выпускники вздрагивают. Не из-за словосочетания еще потанцевала, а за от словосочетания «высший балл». Не миг на новом радио. Вот тут читаю, что выпускница из Волгограда сдала на высший балл 3 экзамена, москвичка 4 экзамена на соточку сдала. Офигеть же можно. А там что-то такое хитрое, и химия, и физика, и алгебра, и русский язык. Боже, как здорово, что школа давно закончена. Девчонки, вышибал вам. Молодцы, респект. Пусть лучшие вузы страны за вас борются. А мы же будем бороться за качество эфира. Это новая, здесь суперхиты и суперновинки. Самое приятное, что здесь ты. До конца часа еще много песен прозвучит.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11. Агат. Покупай выгодно.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Супер-пупер. Так, ребятушки, до Нового года 195 дней, половина из которых при хорошей погоде. Уточню, половина это уже идет, поэтому надо напомнить, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Красивого продолжения.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас?
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть». Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
7: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое Радио.

Данил Михайлов на новом радио. Попутно расставлению замечательных композиций в эфире разглядываю новости любопытные, чтобы с тобой ими поделиться. И ты знаешь что? Лучше бы не разглядывал, потому что новости так себе. Поэтому позволь этому вечеру быть прекрасным. Просто не заглядывай в новостные паблики. Насладись ветром, я не знаю, солнцем, как Николай Василенко, собственной улыбкой в зеркале насладись. Отличного вечера тебе!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: Без тебя.

0: Это прям как тост звучит. Группа «Градусы» на новом радио. Вот, кстати, если продолжать тему, да, тосты, градусы, то вот новость из, можно сказать, параллельной вселенной, но нет, абсолютно официальная. Оказывается, крупнейшим поставщиком водки, которую мы жестко осуждаем, в Россию, является Латвия. А на втором месте – Испания. Не, ну ладно бы там свои бальзамы с хересами поставляли, безалкогольные, разумеется, но то, что они главные поставщики водки, это, ну, как-то турбоудивительно. Вот, ну ладно, еще раз напомню, что осуждаем жестко любые крепкие напитки. Да-да-да, нафиг нет им места в нашем эфире, это уж точно. А вот за ЗОЖ мы сегодня поговорим и с дорогушей, и с гостем в эфире. Уже очень скоро. Эвиленд.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Алиенова
2: Ис. С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Сегодня никто не посмеет меня обидеть. Друзья, вы слушаете новое радио Эвиленд. Я Эви, со мной мистер Усишкин.
1: Дорогуша, а кто ж тебя может обидеть? Это мое почтение.
0: Вчера, ты представляешь, на меня вчера всех собак спустили. Во-первых, потому что не было ЧБР. Я понимаю их расстройство. Мне тоже больно, но
1: да
0: это
1: нет,
0: дань уважения.
1: Слушатели ЧБР не будут никогда грубить.
0: Было. Наговорили, да что вообще эфир слит, вообще слушать невозможно, все плохо.
1: Какие-то.
0: Потом мне сказали, что я постарела.
1: Это вранье.
0: По паспорту, мол, должна быть молодая, а выгляжу я так себе, друзья. И, в общем, я вообще просто теряюсь. Потому что, когда ты есть, никто не позволяет. Я не знаю, может быть, все массово ревнуют Лапикова ко мне, но писали-то мужчины. А не знаю, можно ли их мужчинами называть после таких заявлений. Я не злопамятная. Также я всю неделю буду вам это все припоминать. Так или иначе, сегодня мы работаем с Усишкиным. Приятно, замечательно. Как будто вечность не было нас вместе, а прошло-то всего 2 дня.
1: Да и вообще безобразие какое-то. Вот прям вот хватит это терпеть. Невозможно.
0: Но у нас нет выбора, потому что Вадим почему-то решил,
1: там,
0: что ему нужен
1: сложно.
0: Отдых. Какая-то дурость вообще. Кто сказал? Зачем? Почему? Отпуск какой-то придумали. Не знаю. Нам программу поменяли. Я единственная, кто этому рада. И единственная, кто может кого-то научить.
1: А вот, пожалуйста, вот присядь сюда.
0: А вот иду к тебе.
1: Да. Не надо никаких продолжений фразы. Присядь вот сюда. Вот, учи меня. Учи, где песня? Вот, допустим, я хочу композицию Crazy Town поставить.
0: Давай, мы поищем с тобой композицию.
1: Давай.
0: Crazy Town.
1: Я уже все сделал для того, чтобы она нашлась.
0: Мы должны написать Crazy Town.
1: Crazy,
0: извините,
1: да.
0: У меня просто маг.
1: Ведь слово Crazy пишется с большим трудом.
0: Crazy.
1: Вот. Но это Дэвид Гетта, это не то.
0: Верно.
1: Это потому что название. А чтобы было, соответственно, название группы, это нужно здесь вот исполнитель отыскать.
0: Вот.
1: В общем, это требует огромного количества усилий.
0: Понимаешь, как
1: а раньше
0: все просто.
1: У тебя мышечная память на все работала. Вот и пришел Саша Титов убедиться, что
0: мы
1: тут тоже не дурим.
0: Я, между прочим, только что обучала мистера Усишкина, как правильно нажимать на кнопочки.
1: Мы
0: я
1: сейчас
0: такая,
1: поменяемся
0: училка.
1: Местами, и я буду наслаждаться красотой женских пальцев. Да.
0: Да ладно, не нервничать. Мне на самом деле часик посидеть. Я вот думаю, может быть, Лапиков к 9 приедет. Можно я с 8 до 9 посижу? Потыкаюсь и все.
1: Ну ладно,
0: ладно,
1: потыкаемся пока что, да.
0: Топ! Супер!
1: Шикарно выглядишь, кстати.
0: Спасибо.

0: Смотри, Филат ФКР на новом радио, они как будто бы нам напоминают о той блестящей эпохе Казантипа. Да,
1: эпоха, которая меня никогда не застала. Что? Я уже устала сходу. Эпоха, в которой я никогда не жила, но очень по ней скучаю. Вот
0: нормально. Это классное качество, скучать по временам, в которых никогда не жили. Так вот, в чем фокус-то? Они же там резидентствовали, все дела. О, пожалуйста, вот по ложечке
1: ну
0: заиграл,
1: что?
0: Как хорошо. Ну ладно,
1: нормально.
0: Все. Я не воняю. Хотя я сегодня уже целый день вонял из-за...
1: Ты перфекционист.
0: Не
1: очевидно.
0: Совсем.
1: Но ты просто... Это новое, понимаешь? Это новое. К этому нужно просто привыкнуть.
0: Да, и не то, чтобы ретроград, но это ровесники.
1: Нужно просто
0: в сборной
1: привыкнуть.
0: Германии был когда-то Оливер Кан и другой там воротчик. И вот когда Оливер Кан сказал, ну все, ладно, мне уже 38, я ухожу, они вставят второго воротчика, которому было 37,5. Вот тебе, пожалуйста.
1: Да надо просто привыкнуть.
0: Хорошо, мы привыкнем.
1: Еще, я понимаю твое недовольство и Кирилла Калинина, но когда Райт Раун начал вот сюда же тоже что-то говорить, я вообще не поняла, потому что мы прекрасно на студии работали на этой программе, все летало, все ломалось. Я как-то раз вообще радио везде отключил, потому что кнопку перепутала.
0: Не, ну, дорогуш, ты сравниваешь. Ну, новое радио вообще, это просто вне зоны.
1: Ну, потому что давайте, соберитесь, что вы, зато треки быстро
0: ладно,
1: ищутся.
0: Мы красавчики. Короче, что я хотел сказать? Хотел сказать, что есть у меня рецепт, как продлевать лето.
1: Внимательно.
0: И даже много бабок, стало быть, не надо.
1: Внимательно.
0: Все происходит исключительно интуитивно. Становишься мамой и малышам, и каждый день у тебя длится бесконечно.
1: О,
0: да,
1: вот
0: это
1: она, жизнь
0: так.
1: Без сна.
0: Жизнь без сна. И
1: расскажи нам.
0: А что?
1: Месяц еще не прошел, но он... Хотя подожди.
0: Уже больше, месяц за полтора уже месяца я счастливый отец.
1: Точно,
0: да.
1: Подожди. Так июнь же заканчивается.
0: Июнь.
1: Я вообще запуталась в датах.
0: Все,
1: на следующей неделе
0: и замечательно.
1: Июль, то есть это скоро два месяца. Ну, расскажи вот нам свои вот эти вот... Что ты понял за эти полтора месяца?
0: В общем, я хочу сказать, что любые обиды на твоего малыша, который орет, это исключительно твои проблемы. И тебе за это становится максимально стыдно только после того, когда ты уже, ну, отодвинулся чуть-чуть. И любая мама себя корит за то, что у нее возникают негативные эмоции на крик. Но никуда ты от этого деться не можешь. И вот на этот счет психологи говорят, сначала маску надеваем на себя, потом на ребенка.
1: Все верно.
0: Да.
1: И что ты выбрал?
0: И
1: работать сегодня с 11 до 8?
0: Я с огромным бы удовольствием приходил на работу вообще. Я понимаю, что я люблю работу, я обожаю работу. Но потом буду, наверное, грустить по каким-то еще моментам.
1: Вот ты вчера во сколько ушел?
0: И 2 часа стоял в пробках.
1: А ну вот видишь,
0: соответственно,
1: поэтому...
0: стоит ли куда-то рыпаться? Ребятушки, вот сейчас пробки у нас вообще на 8 часов. У нас сегодня гость, который в метро перепрыгнул.
1: Настолько все плохо.
0: Да. И я уж не знаю, доберется ли доберется, но мне нравится тема, которую мы с ним придумали.
1: Ну-ка.
0: Он выступающий атлет в бодибилдинге.
1: Так.
0: В прошлом. И когда я ему говорю, что ты будешь там, что-то за бодибилдинг тереть, он говорит, ты что, с ума сошел? Бодибилдинг — это отстой. Это стрёмно.
1: Так,
0: и я такой,
1: он...
0: так. И дальше вот послушаем, как вообще нужно заниматься физкультурой, чтобы и не вредить себе, и при этом излучать сексуальность.
1: Мне очень нравится. Мы сейчас, кстати, давай сосисочную такую запустим. Занимаешься спортом? И да или нет?
0: Да, вот вообще проще простого. Бананчик и хот-дог поставим туда. В мессенджеры, погнали.

0: Я, кстати, по поводу занятий спортом. У меня возле дома огромный, ага, хотел сказать, стадион. Ага. Школьный вот этот вот. Школьный стадион 200 метров. Вот этот вот. Мне надоело настолько, я так сильно хочу переехать, что, видимо, мой организм сопротивляется всему. Мне уже не прикольно бегать по набережной стало. Я подумала, я уже знаю наизусть каждый камушек, каждую ямку.
1: А хочется бегать по центру мимо вот этих пивососов или как пухососов?
0: Мимо пухососов хочу бегать, смотреть на центр, дышать выхлопными газами. Хочу вкушать Москву, хочу за это заплатить еще кучу бабла, купить кроссовки еще дороже, чтобы меня центровые бегуны уважали. Значит, я вышла на этот школьный стадион, я уже два раза там бегала, и там, кроме меня, как правило, никого. Но тут, значит, вышел какой-то дедулька, я думаю, начинается. Если ты видишь, что на площадку идет дед в растянутых трениках, значит, знай, будет унижение. Он пришел, я, значит, в своих специальных беговых кроссовочках, естественно, у меня водичка, у меня, значит, программка, у меня все, ну, все как положено. Этот в растянутых трениках, в каких-то вообще убитых кроссовках.
1: Зато, наверное, результат показывает прямо как бегун такой заправский.
0: Он как зарядил, и без остановки километров, ну, 10 точно он пробежал, потому что я пробежала 5 с учетом того, что у меня была программа такая: километр бежишь, 200 метров идешь пешком. Километр бежишь, 200 метров идешь пешком.
1: Это вот как я за автобусом
0: бег.
1: Обычно, да.
0: Интервальный. Этот просто втопил. Вот так, без остановки километров 10 сделал, остановился, на кулаках поджимался и ушел. Я думаю, так, ну почему, вот почему каждый раз такое? На набережной тоже был другой, ну,
1: подожди,
0: дед.
1: Подожди, есть просто бегуны имиджевые, а есть...
0: А есть деды. Нет, не надо, да, сейчас защищать. Не на... Я ничего не имею против дедов, просто всегда есть деды. На набережной тоже такое было. Ему там уже, ему послезавтра уже все на тот свет, он бегает без остановки.
1: Если не ошибаюсь, в Бразилии не так давно на марафоне, значит, отметился участник...
0: В кроксах!
1: Один в кроксах, второй вообще в шлепках вот этой с резинкой между пальцев.
0: Ну, дурные, унижение.
1: Причем результаты показали похлеще.
0: Так это всегда так. Приходишь в зал на групповое занятие, тоже думаешь, сейчас будет все нормально. Там есть какая-нибудь вот эта вот, ну, тоже полтора дня осталось жить. Она тебе и на голове постоит, и стойку, и планку, и вообще, и все подъемы, и все жимы. Вы все там растекаетесь, умираете. Бабулечка вот так вот просто. Для нее это все плевок вам в лицо.
1: Если я не ошибаюсь, рекорд по стоянию в планке принадлежит дядечке, которому 56. А там счет на какие-то прям уже десятки часов, на минуточку.
0: А, он такса просто.
1: А, ну, кстати, да.
0: Потому что такса по жизни в планке, вот и он тоже такса, скорее всего, невозможно. Ужас, сумасшедший.
1: Вот тебе не такса, а такой пес посуровее немножечко.
0: Саша Титов гордился бы тобой!
1: На новом радио!

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Я не помню, жаловалась ли я на кондиционер. Ребят, я вот, у меня стрепсился во рту, потому что у меня болит горло. Потому что я вчера с Лапиком замерзла, как не знаю кто.
1: Не, ну ты пришла сюда в декольте, во-первых, во-вторых, с открытыми плечами, и в-третьих, его жар должен был не охладить твой пыл, а наоборот поддержать. Но
0: ты
1: получилось...
0: А, ты про вчера?
1: Да.
0: Нет, у меня был тоже пиджак.
1: Тоже пиджак
0: да,
1: был.
0: Да, был. Я просто в этом декольте ходила по офису, потому что везде тепло, кроме нашей студии. А в студии я тоже сидела вот так вот, укутавшись. Я бы сейчас оголила плечи, но у меня уже болит горло.
1: Я уже выключил кондиционер с пульта. Все,
0: пожалуйста.
1: У меня
0: уже болит горло. И я хотела начать ныть о том, что... Как отвратительно болеть летом, но думаю, что я оставлю это на завтра, на токсичный четверг.
1: Потому что сейчас есть нытье посочнее, а именно 12% ипотека.
0: Да, меня не то, чтобы это должно парить прямо сейчас, но мне просто попалась эта новость о том, что теперь льготная ипотека, которая вот когда вот у тебя ребенок, семья, она не 6%, а 12%.
1: Ну, я вообще не понимаю, как может биться математика в Москве, потому что ипотеку вот эту вот льготную дают же только на новостройке. А новостройка в Москве, опять же, если мы возьмем вот просто внутри МКАД хотя бы, не новая Москва, которая в Твери заканчивается.
0: Ну да, да, вот это вот.
1: Да, то
0: Рязань.
1: Какая-нибудь студия, самая голожопая в бетоне безо всего, будет стоить миллионов 18 сейчас, ну 15, может быть, чтобы для пригодной жизни, так сказать, что-то было. И как ты можешь начать брать вот эту вот ипотеку, потому что тебе нужен же первоначальный взнос, а более 12 миллионов тебе не дадут?
0: Конечно.
1: И дальше.
0: Я просто думала, да. У меня был запасной план, что я просто выйду замуж
1: и
0: рожу ребенка.
1: Коробку из-под обуви, да. Будешь платить до старости.
0: А тут как-то не прикольно, абсолютно все.
1: Абсолютно. А потом ты листаешь рилс и видишь вот этих счастливых людей, которые там, не знаю, продавая кукурузку, зарабатывают 18 миллионов в год. Оборот у них, да? Где-то на Патриках и думаешь, так, стоп, надо еще побольше полистать, чтобы пропитаться вот этой энергетикой.
0: Но я еще больше грущу из-за того, что когда в 2020 году, когда был коронавирус, мы все сидели дома и смеялись над теми, кто снимал ТикТоки, мы над ними смеялись, сейчас они все накупали квартир, машин и смеются над нами. Почему? Лучше бы чуть-чуть попозорились бы, ты бы танцы потанцевал в купальнике, я бы покривлялась, может быть, мы бы сейчас так не рассуждали, но мы же были умнее, у нас же высшее образование.
1: Не, ну я-то квартирку купил. Да.
0: Да я не понимаю.
1: Ладно. Дорогуша, это какой-то изи, кошмар. Вот тебе песня красивая. Можешь под нее тоже что-нибудь снять, выложить в социальные сети, нового радио.
0: Да,
1: номер карты
0: уже.
1: Прикрепи.
0: Я жалостливый.
1: Вадичке Данилину шикарного отдыха. И вам, друзья, шикарного отдыха.

0: Ростовом.
1: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: мы будем переходить к нерегулярной рубрике подписки Дика Диклера?
1: Что?
0: Новостные подписки Дика Диклера.
1: Нет, пожалуйста.
0: Не будем? Хорошо.
1: Не будем. Я думала, что как раз вот сейчас можно вспомнить, какая у нас была тема.
0: А какая была тема?
1: У нас тема «Занимаешься ты спортом или нет?»
0: Вот, кстати. И ведь каждый думает, что поднявшись с кровати, он делает упражнение на пресс. Соответственно, я уже занимаюсь, да.
1: Но на самом деле, нет, мне в последнюю неделю попадаются вот эти вот рилсы о том, что не надо заниматься в зале и бегать. Бег вообще ужас и страх. Хотя мне Роман Саныч сказал, что, Эви, бегать это ужасно. Бегать это самое травмоопасный вообще вид спорта, потому что убиваешь колени, даже не осознавая этого. Да. Выйди, да ходи.
0: Борцухи сейчас такие, ну да-да.
1: А я не хочу ходить, у меня гиперактивность, у меня шило в заднице, мне надо бегать. Вот, но рилсы мне попадаются на тему того, что если ты правильно дышишь, то ты уже прорабатываешь все мышцы, и тебе нужно просто дышать. Поэтому, если вы хотите пресс, нужно вот научиться дышать. Курс стоит у всех от 1500 и дальше.
0: Я еще слышал про такую историю, что неправильное дыхание не только к храпу приведет, но еще и может неправильно снабжать головной мозг, и из-за этого у тебя могут быть какие-то проблемы. Я думаю, ну окей, я таким образом оправдал все свои беды с башкой. Тогда,
1: кислородное голодание,
0: типа
1: получается.
0: Того. Ну что ж, дичь какая-то, алло. А вот люди, которые за жемчугом ныряют, они же вообще там какие-то суперрекорды бьют.
1: Слушай, к этим людям много вопросов, как и к тем, кто залезает в пещеры. Я не помню, как называется этот вид спорта, прости господи, когда они просто вот в узкие вот эти пещеры залезают.
0: Да-да-да, и потом выбраться не могут, да, и там памятники стоят.
1: Пролезть типа километр, как будто он змея, вылезти. Это что? Это люди, которые в детстве играли в собачий кайф и никак не наиграли?
0: Мне уже в лифте становится некомфортно, если он застрял.
1: Это очень странно, а это очень распространено, и это очень дорого. Я думаю, в такой момент, почему вот мир отправляет деньги им, а не мне? Но у меня, правда, есть огромный список того, что мне надо. И там нет пункта залезть в пещеру и умереть в ней за 100 тысяч.
0: Или, например, в каком-нибудь батискафе отправиться в Марианскую впадину, а батискаф будет выглядеть примерно как, ну, сортир на даче размерами, и джойстик у него от Sony PlayStation еще для управления.
1: Ну да.
0: Как тебе такое?
1: Вообще супер.
0: Тоже?
1: Вообще гениально.
0: На чем-то подобном, наверное, еще и на Марс тоже будет экспедиция отправляться.
1: Ну, а ты бы отправился в космос?
0: Не-не-не.
1: За бесплатно?
0: Космос?
1: Да. Ну, чисто сгонять, посмотреть. Чтобы
0: нет, это с удовольствием.
1: Снять видос
0: это
1: для Юрия Лозы.
0: Да, что,
1: чтобы показать ему,
0: а
1: Юрия
0: Лоза. А я бы не убедил его, не авторитетный.
1: Так, конечно, ты фейки наклепал. Так, да. Может быть, он прав. Ты знаешь, если смотреть видео Юрия Лозы больше часа, то можно поверить, что он действительно говорит
0: правду. У меня
1: то
0: же самое происходит, когда я новости по телеку смотрю.
2: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Дима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Ури. Лина Чигали. Чепик. А также спешл. Супер секрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ. Движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: общем, я не могу в эфире об этом рассказывать.
1: Нет, будем. На Авито, да, просят
0: ладно,
1: продавать?
0: Ладно, без имен, дай расскажу. Короче, хорошо. История такова. Мы с тобой на прошлой неделе обсуждали фуд-фетиш. Я говорила, да, что это самый распространенный вообще лот. И я поделилась этим в социальных сетях тоже. И мне написала одна девочка, что когда-то давным-давно...
1: На квартиру себе заработала?
0: Нет, когда-то давным-давно она, у нее купили фотку ног за 10 тысяч. И она до сих пор жалеет, что она дальше не пошла. Я теперь думаю, мы сейчас обсудили ставку по ипотеке и прочее. Я думаю, может быть, мы не тем занимаемся все. Потому что, друзья... Вот я сегодня сходил на педикюр. Да я там каждый палец отфоткала. Забирайте, пакетом за 25 отдам. Каждый палец по косарю. Математика не счит. Ну просто вот, понимаешь? Можно же манипулировать извращениями людей. Я не знаю, что они там делают с этими фотокарточками.
1: Почему извращук столько денег, которые готовы отдавать, не пойми
0: почему
1: за что?
0: Почему у нас их нет? Вот что мы делаем скажи неправильно, мне. Скажи мне. Я не понимаю вообще. Это просто какая-то работа, какие-то вот... Вот у меня вот эти два образования... Три образования у меня. И что?
1: И вот у меня тоже проблема появилась какая. Я вдруг себе захотел шелковые труселя. Ну вот захотел. Такие, семейки прям, вот такие вот дедовские. И что мне потом таргетинг подсовывает? Он мне подсовывает каких-то трехногих мужиков. Дескать, купи у нас тут вот что-нибудь в магазинчике. А нафига оно мне это надо? У меня ноги две на минуточку.
0: А ты видел вот эти вот кружевные мужские стринги? Тоже очень актуально на лето, чтобы
1: дышало. Я боюсь их загуглить и потом в метро открывать телефон, чтобы дышало.
0: А вот вы прям сейчас все загуглите.
1: Кстати, а вот теперь-то я тебе эту новость из Санкт-Петербурга, чтобы дышал-то озвучу. Нашествие голых мужиков в лесах СПБ сейчас замечено. В общем, они в нудистов играют и выгуливаются наедине с природой, как вот Панасенков иноагент или нет?
0: Ну, пусть будет иноагент, будет, допустим. Запишем.
1: Да. Вот как вот он выгуливается, да, с тростью. И вот они так же, только без трости.
0: А я думаю, и трость там присутствует.
1: Ну, так, тросточка какая-то. И значит, они вот ходят там себе. И, а если красная шапочка, не дай бог?
0: Ну, осуждаем, конечно.
1: Осуждаем
0: но,
1: жестко.
0: С другой стороны, немного завидую. Какая свобода. Тело дышит. Никакой синтетики.
1: Вот. Я помню, когда смотрел Natural Geographic, канал uh-huh. такой был.
0: Geographic,
1: да. Там очень много людей вот тоже голышом бегали, там могли...
0: Я думаю, ты перепутал сайты опять.
1: Нет.
0: Natural Geographic про животных.
1: У них кость в носу была.
0: А, ну это, да, это да. же мои прабабушки с прадедушкой.
1: Ну вот на я в то время и смотрел тогда, да. И Николай Дроздов комментирует это все. Очень мило все это было, дело, да. Верните старый телевизор.

0: Вэвиленд. Ребят, настроение у меня еще лучше, потому что теперь я в компании не одного, а целых двух красивых мужчин. Но я радостная, довольная. У Фишкина на базе к нам присоединился вообще какой-то вообще просто сумасшедший качок-не-качок. Ага. Игорь Воронцов.
1: Привет, привет.
0: Здрасте.
2: Давай я презентую немножко. Игорь Воронцов, эксперт по физической культуре и правильному нормальному питанию.
0: Вот, мне очень нравится нормальное питание.
1: Да. Нормальному, да, не правильному, а нормальному.
2: Нормальному.
0: Сходу. Давай. Мне это нравится сразу же.
2: Она без кока-колы не живет.
1: Кола без сахара топ. Ну, даже кола с сахаром топ.
0: Все, мы лучшие друзья. Мы лучшие друзья. Наконец-то. Значит, мы сегодня поразгоняем, да, про то, что есть еда хорошая, плохая. Это неправда.
1: Обязательно.
0: Как замечательно, как чудесно. Ну, для начала расскажите нам, пожалуйста, вот, пожалуйста, пожалуйста, что там с пробками, как добрались до нас, как метро на вкус, вот это вот все.
1: В целом все замечательно. Я вызвал бизнес такси. Вызвал бизнес такси и приехал почему-то на метро.
0: Очень хорошо. А потому что приземляемся.
1: Да, меня заранее приземлили.
0: Такие пробки, это бизнес-такси. Ну что это вообще?
2: Не, ну 8 баллов для Москвы, как бы это 13 часов простоял бы сейчас и хорошо.
0: Ну да.
2: Нормально.
0: Считай, слетал во Владивосток и обратно. Да. Сходу туда-обратно.
2: Но это мне... если бы он был тупым качком.
0: А он же не такой.
2: Да, перепрыгнул в метро и...
0: Нет, расскажи мне предысторию, потому что, друзья, вы должны знать, что Усишкин и Игорь знакомы между собой. Как так получилось? Вот понимаете, вы спрашиваете, как попасть на радио, а просто дружить с ведущими. Шутка, неправда. Вообще-то Игорь удивительный, уважаемый эксперт. У человека очень много подписчиков. Но нужна какая-то предыстория.
2: И ты смотри, он на меня смотрит, потому что... Говорит,
0: меня
2: ну, давай,
0: боитесь.
2: Ты
0: начинай
1: не разрешает,
2: как старше, да?
1: Конечно.
0: Не
2: в общем,
0: надо.
2: Все отлично. Легкая прелюдия. Игорь абсолютно классический, как и я, тольяттинский лоботряс.
0: Это где АвтоВАЗ?
2: Где АвтоВАЗ. Угу. Не в Тюмени,
0: не
2: как
0: в Тюмени.
2: Ты всегда думал.
0: Тольятти.
2: Да. И в какой-то момент приходит осознание, что только лоботрясничать уже как будто бы тебе не идет.
0: Ага.
2: И дабы сохранить свою, так сказать, презентабельность, ты начинаешь думать о том, что, наверное, можно образ жизни немножко поменять. И вот Игорь его так резко поменял, что начал заниматься... супер-мега-бодибилдингом, выступающим спортсменом стал, и потом как будто бы немножко в этом разочаровался, и сейчас вот он заявляет, что бодибилдинг — это стрёмно.
0: Как ловко ты завуалировал вот пагубность вредных привычек.
1: Конечно, я одну привычку вредную поменял на другую, потом понял, что это просто шило на мыло.
0: Как это ловко? Я просто знаю, когда ты резко начинаешь пить чай, заниматься спортом, бегать, то, скорее всего, до этого...
1: И
0: йогой. Скорее всего, до этого ты угорал по другим вещам.
1: Утром йога, вечером.
0: Как говорится, мы знаем, какое там продолжение. Так, давайте разберем вот эту часть за бодибилдинг.
2: Да, modification.
0: Вот с ним. То есть выступающий. Получается, это вот
1: раньше когда... выступал по пляжному бодибилдингу.
0: Так, как и что это так сильно ударило по голове, чтобы захотелось себя иссушить?
1: Сначала крылышко. Я вел разгульный образ жизни, то есть я противоположный ЗОЖу образ жизни вел. Ну, чтобы хорошо помогать людям, надо сначала полностью ушатать свое здоровье.
0: Конечно.
1: Чтобы самому его восстановить сначала. Вот. Потом я решил пойти в зал.
0: Угу.
1: Когда меня моя девушка решила бросить.
0: База. Ну, да, конечно, да, добро пожаловать в качалку,
1: вот, ты
0: пацаны.
1: Такой бесперспективный. Я думаю, ну надо что делать? Что делать надо? Бросить бухать, бросить курить и пойти в зал.
0: Ну вообще,

0: Ну, потому что скучно стало. Ну, естественно, я пришел в зал, мне тренер говорит: «Марик, у тебя классная генетика, может быть, на соревнованиях выступим?» Я такой: «Давай».
1: Так просто. Нет, я просто знаю, что бодибилдеры... Мне иногда попадались... Сейчас нет, спасибо большое. Вот эти вот рилсы про то, что ты там должен за несколько дней до соревнований ничего не пить вообще, чтобы воды не осталось в теле, чтобы ты реально выглядел как зажаренное вот этот крылышко,
2: да,
1: из KFC.
2: Да, все ли доживают вообще до этих соревнований, потому что можно же и реально там коня отвязать еще
1: дурка,
2: на подходе.
1: Да.
0: Это вообще полная дурка. Ну, не все доживают, не все доживают. Многие там в молодом возрасте бодибилдеры отъезжают, потому
1: ужасно.
0: Что для того, чтобы подвести и сделать вот эту форму ультрасухую, пьют мочегонные какие-то препараты. Они и так обезвоженные, а еще пьют мочегонные, и у них сердце останавливается.
2: Или вот эти вот 4-8 литров воды там в себя законопачивают.
1: 8 литров воды.
2: И такие тоже встречаются вообще.
0: Ну, там разные схемы. Есть углеводные загрузки, где там едят по 10 тысяч калорий за день. Ну, я так делал.
1: 10 тысяч калорий за день? 10? Стоп,
0: 10 тысяч калорий за день. У меня была загрузка на 27 тысяч калорий за 3 дня.
1: А что, мне можно, пожалуйста, вот рацион сходу? 10 тысяч калорий за день?
0: Там гречки вообще не было.
1: То есть это 3 банки нутеллы?
0: Ну, типа того. Ну, там стараться, чтобы жиров немного было, а в нутелле много жиров. То есть это больше зефир, хлеб, лепешки всякие, фрукты.
1: Ну, звучит как план, на самом деле.
0: И поначалу это было радостно, потом нет.
1: Слушай, если бы мне сказали: «Эвечка, солнышко, котеночек, вот тебе, пожалуйста, весь хлеб мира, вот масло нельзя, потому что жир, вот тебе весь хлеб мира,
2: и вода,
1: и мыло, и вода», я бы как будто бы вообще с кайфом.
0: Я тоже так думал, после сушки тем более.
1: Ну?
0: После голодания, но нет. Потом это все...
2: Ладно, потом мы перейдем к части, которая делает твою жизнь лучше, а не хуже, да?
1: Да,
2: а сейчас послушаем песенку. Новое радио. Игорь Воронцов у нас сегодня в гостях.
1: Какой интересный выбор композиции.
2: Да, она по плейлисту стоит.
1: Конечно, конечно.
3: В дверной проем вхожу бочком, люблю печеньки с молочком. С утра тестостерон поднял на бицепс пару тонн, похавал гречку с творожком. Ваша

0: рацион.
1: Олежек почему-то слово «очко» тоже забыл, люрил в данной композиции. Ну да ладно, не знаю,
2: здорово,
1: а слово
2: что
1: хорошее.
2: Ты, мне нравится, что ты обычно, ну, вот так делаешь обычно.
1: Да. Классно. Не «очко» обычно губит, а «кадинский туз».
2: Все правильно, там же про это, наверное.
1: Эверленд.
2: Да. Конечно, да. Именно об этом. Так, у нас в гостях Игорь Воронцов. Мы сегодня будем обсуждать все на свете, но упор будем делать, конечно же, на спорте, на физио, вот этим всем.
3: Ну и на питание.
2: На питание. На питание. Питание — это ключевое. Особенно, когда лето, особенно, когда вот эта вот история, что как здорово, что погода испортилась, и ты можешь опять дать себе фору для того, чтобы успеть похудеть к какому-нибудь там отпуску. Или что? А что за лицо такое? Что? Что? Нет?
3: Вот эта стратегия успеть похудеть к чему-то, она уже провальна. Ну, это же нужно делать так, чтобы на всю жизнь ты спокойно могла сохранять этот результат.
2: Ну а как? Нет, давайте вот мы не будем, да, вот сейчас устраивать этот парад лицемерия. Когда ты хочешь сбросить, ты говоришь, вот все говорят, питайся нормально. Вот можно есть все просто в меру. А я, может быть, хочу есть так всегда, но 3 дня подряд хочу есть только чипсы. Они никак не вписываются.
3: И тогда ты не получается... хочешь есть только чипсы 3 дня подряд.
2: Не про... Откуда ты
3: Ну
2: знаешь?
3: Не сможешь, ну давай.
2: Ну откуда ты? Ну, что, я поспоришь со мной?
3: Конечно.
2: Я могу каждый день чипсы есть легко.
3: Только чипсы. 3 дня
2: с
3: подряд.
2: С колой?
3: Нет.
2: Ну, добавлять их, конечно, в рацион просто.
3: Ну, добавлять. А что тебе мешает добавлять их?
2: Ну,
3: так?
2: А как же вот этот колораж весь, вот эта вся история?
3: Углеводов там поменьше, съешь жиров.
2: А я не могу, мне вот, я вот хочу нормально питаться, плюс чипсы.
3: И на набор мышечной массы. Начинай набирать мышцы, иди в зал качаться.
2: Начинается.
3: Скажи, что пауэрлифтер просто.
2: Мне не нравится. Я хочу...
1: А можно такой вопрос сомнительный? Когда обсуждают люди походы в спортзал, например... Они же как говорят, ну я вот так вот накачаться не хочу. Не отдавай себе отчет, чтобы вот так вот накачаться, надо сойти с ума в этом зале. Так вот, физическая культура, она в каких пропорциях должна присутствовать человеку условно 30-40 лет офисный планктон?
3: Даже если он будет заниматься 1 раз в неделю, и он не занимался ни разу, угу. Это уже будет лучше. То есть смотрим на прогресс. Угу. Стремимся к прогрессу, а не к совершенству, это первое. Ну, типа, вообще там ВОЗ рекомендует около 3 раз в неделю, короче, заниматься. 150 минут физической активности.
1: В неделю?
3: Да, да, да.
2: Любой?
3: Нет, именно вот такой вот средней или высокой интенсивности.
2: Ну,
3: плюс еще
2: ходьба.
3: Дополнительно ходьба. Нет. Зал. Плюс ходьба.
2: А если не люблю зал, вот, например. Но я люблю бегать. Вот так.
3: Беги.
2: Ну, то есть 3 раза в неделю бегать, этого будет достаточно, чтобы считаться молодцом.
3: Это будет лучше, чем если не бегать вообще и ничем не заниматься.
2: Чувствую какой-то хейт в сторону бега сейчас в воздухе.
3: Нет, почему?
2: Последнее время мне все говорят, я правда просто люблю бегать, и в последнее время мне все говорят о том, что бег — это сомнительное вообще.
3: Ты не про падл говоришь?
2: Нет, мы не на патриках, ну, чтобы сидим, чтобы... Нет, мы без падл вообще, нам падл не нужны. Какой падл? В чем вообще смысл? Почему? Как вообще падл стал популярен? Объясните мне.
3: Не знаю, я в большой теннис играю.
2: Вот был всю жизнь большой теннис.
1: Ну, подождите.
2: И вот этот вот
1: я
2: пинг-понг.
1: Попробовал поиграть в большой теннис, я понял, что у меня карманы не оттянуты ни насколько, чтобы играть в большой теннис.
2: И придумали еще падл, который, по-моему, дороже.
1: А там уже
2: дороже.
1: Можно на четверых собираться.
2: Нет,
1: собрать.
2: Падл
1: не,
2: дороже,
1: дешевле,
2: чем
1: дешевле,
2: теннис.
1: Дешевле, я тебя умоляю.
2: Да дороже. Мне недавно попался, я опять, друзья, потратил 2 часа на развития, смотрела рилсы, и мне попался рилс, что какие-то суперкрутые мировые корты дешевле, чем московские. Понимаешь? В Москве там опять я хочу 100 тысяч за час, и они идут и играют вот этот падл. Ну как, фоткаются и идут домой.
3: Москва лучший город мира, потому что...
2: Это факт. Мы здесь вообще не спорим ни за что и никогда. Но я не понимаю, откуда взялся падл и почему он стал так популярен. Но мы здесь всех хейтим падл. У нас просто денег ни у кого нет.
1: Хорошо, но это кардио крутое или нет?
3: Любая активность, которая нравится. Это главное, круто. Чтобы нравилось, потому что если не будет нравиться, это ненадолго.
1: Ёлки-палки. А как начинается. Же страдать? А как же вот
3: страдать
1: no
3: ненадолго?
1: Pain, no gain.
3: А ты что, без тренировок не страдаешь? Тебе не на чем пострадать?
2: У нас, ну, есть.
1: Ну, надо взять кредит, и будет, конечно, сразу страдание прямо уже завалит.
2: Пострадать без тренировок. А ты уверен, что ты шаришь, как правильно отдыхать? Что ты вот вообще понимаешь жизнь? Страдать без тренировок? Да я бы, если бы я сама качалась от чипсов, да я бы вообще...
1: 12 минут мы в эфире, содержание разговора зашкаливает.
2: А что тебе опять не
1: нравится? А я просто хочу записывать. Консультация же платная, а у нас вот сегодня есть такая возможность. Там чик-чик-чик-чик-чик.
2: А сколько консультация стоит?
3: А у меня нет разовых консультаций, у меня только программа 12-недельная сразу, комплекс.
1: 12 недель заниматься спортом, сдурели что ли?

0: Выяснили мы за эфиром, что набор соков неделька детоксовых не работает вообще ни в коем случае. У нас в гостях в шоу Эвиленд Игорь Воронцов. Да, эксперт по здоровому питанию и физической культуре. Вот расскажи, пожалуйста, не работает, что ли? Вот я покупаю себе 24 мая набор вот этих вот соков разрекламированных там или каких-то...
1: Клянись. Нет, подожди, стоп. Ты реально пробовал? Я-то просто раньше раз в полгода делал.
0: Я знаю, кто пробовал, да.
1: Так это я.
0: Вот, очень хорошо знаю.
1: Но у меня гастрит начался, поэтому я перестала. Но я не связываю между собой эти две вещи. У меня просто сам по себе он появился. Но я раньше, клянусь, раз в полгода я покупала эти соки, 3-5 дней. Мне никогда не хотелось есть, все было супер. Вся вода лишняя уходит, ты вообще классный. После этого тебе хочется есть только правильную
0: еду. Мне кажется,
1: еду.
0: Это самовнушение исключительно.
1: Возможно, да. Но я выходила, я просто такая худая легенда. Я просто самая осознанная. Едим только полноценно правильная тарелка и все.
2: А через 3 месяца?
1: Ну да, потом... Да, да, есть нюанс. Буквально 2 недели ты питаешься правильно, потом думаешь, да в целом, хочу питаться как всегда.
0: В общем, сейчас мы приходим к тому, что можно выключаться, ибо нет вот этой вот волшебной таблетки никакой.
1: Нет, давайте разберемся с соками все-таки.
0: С соками, ну давайте.
1: Да, это правда очень вредно, потому что до сих пор же продают, это очень популярно.
2: Ну как вредно? Это как сейчас тоже, знаешь, позиционируют лечебное голодание. Но на самом деле... Голодание больше 24 часов, например, приводит к тому, что идет потеря мышечной массы, и в том числе органной массы. У нас же сердце это тоже мышца. И организму, когда белка не хватает, не поступает белок, а в диете на соках белок не поступает тоже.
1: Ну да.
2: Ты начинаешь терять мышечную массу и органную массу. Это для твоего организма не окей. И чем больше мышечной массы ты во время похудения потеряешь, тем выше шанс того, что ты наберешь вес обратно. Потому что для организма мышечная масса...
0: И, скорее всего, не мышечный вес, да, наберешь обратно?
1: Конечно.
2: Конечно, нет. Типа мышечный вес, чтобы набрать обратно, нужно в зал пойти. Да. Нужно в зал пойти, качаться.
1: А мы без зала никак не можем выжить. Пожалуйста, ну хотя бы домашние тренировки.
0: Не, ну турничок повесить.
2: Не, можно, да, домашние тренировки, любой вид физической активности, все, ну где такой вот средней интенсивности.
1: Мне не нравится этот акцент на зал, короче, я объясню. Я, естественно, каждый год покупаю абонемент, и я реально хожу в зал, особенно зимой, осенью, весной, все прекрасно, летом я бегаю, но я никогда, вот я 5 лет живу в Москве, и я ни разу за это время не занималась
0: не
1: в зале с железом, ну в смысле с тренажерами, я хожу на групповые, вот это вот, на коврики, то есть я не могу по Ютубу дома заниматься. Я могу прийти в зал, я же заплатила. В этой атмосфере она меня настраивает. Но я никогда не занималась вот то, что ты тягаешь, это железо, потому что я вижу всех этих качков, которые шарят в этой теме, а я нет. И я не решалась просто подходить к тренажерам, и каждый раз, когда я слышу, что без зала никакого результата не будет, мне плохо. Потому что это очень неловко. На тебя еще все смотрят. Вот ты...
0: Да никто не смотрит.
1: Ты среди этих людей.
2: Смотрят.
1: Этих людей.
0: Ты вот на Эви посмотри. Все смотрят 100%, но смотрят это как? Очаровавшись?
1: Нет, они все смотрят
0: форму,
1: с осуждением.
2: Посмотри, какую херню делает.
1: Да, всегда. И ты думаешь, не надо. Потому что я когда в зале, я вот, например, хожу на дорожке перед групповыми.
0: А потом подходит, знаешь, так сзади дышит тебе на шею и говорит, надо вот так вот, смотри, я держу тебя, да.
1: Да, это они друг с другом так делают.
3: Эви Ленд. На новом радио. Реклама. Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: не хочется. Друзья, у нас в гостях просто человек... Если бы вы хотели узнать, как выглядит слово «физкультура», вы бы открыли букварь, дошли бы до буквы «Ф», увидели бы слово «физкультура».
1: А потом бы зашли в телеграм-канал «Нового радио», открыли бы вещание и посмотрели на Эви.
0: Ты взял и просто обрубил мне шутку про то, что там бы напротив слова была бы фотография Игоря.
1: Нифига себе, наглядности. Это комплимент какой-то.
0: Вот именно, ты взял и встрял в лес вообще, все испортил. Короче, там у нас Игорь Воронцов сегодня в гостях. Друзья, мы сегодня говорим про спорт, про питание, нормально, правильно. И мы плавно, очень медленно подходили к тому, что вот есть какие-то волшебные 3 месяца, которые могут превратить тебя в сверхчеловека. Я хочу знать все про эти 3 месяца. Что это за 3 месяца? А микрофон тебе даже не включили. Зачем?
2: А зачем? Зачем?
1: Да, это же по секрету было сказано бы тебе.
2: 3 месяца — это 12 недель. 12 недель — это моя программа похудения без подсчета калорий и запретов. То есть можно все абсолютно и в пятницу, можно и в субботу.
1: Вечером вот.
0: Вообще все.
2: Да, можно вечером встретиться там с друзьями.
0: Попить камбучу.
2: Да. Вот. Плюс в эту программу входит не только питание без подсчета калорий, обучение, составление сбалансированного рациона без подсчета калорий, но и улучшение областей сна, стресса, восстановления и работы с мышлением для того, чтобы менять пищевое поведение, чтобы можно было сохранить достигнутый результат.
1: А 12 недель, это потому что если ты бы сделал условно эту программу, ну, запихнул в неделю, то ничего бы не вышло.
0: Как ты за неделю поменяешь жизнь?
2: Ну, тут смотри, тут 12 недель, знаешь почему? Отсылка к 12 шагам.
0: Ну да.
2: Изменение поведения, изменение образа жизни. Это так работает. То есть внедряем по одному действию в неделю, чтобы было легко человеку делать не сразу 5 действий за неделю. От многозадачности он, скорее всего, испытал бы стресс. И если бы одно действие не получилось, он бы
1: забросил.
2: Сказал, да, система не работает у меня. А так он выполняет какое-то одно целевое действие. Например, есть норму белка.
0: Но при этом ты сказал про никакого подсчета калорий. А
2: никакого
0: как мы можем не считать?
2: Ну, я использую метод измерения порции ладонями. То есть одна порция белка – это ладонь без пальцев.
0: У меня вот огромная ладонь.
2: А у меня огромная ладонь.
0: Нет, у меня огромная. У меня черный батя, у меня огромная ладонь.
1: Хорошо, я самый толстый, а у меня маленькая ладонь. Что делать дальше?
2: Это масштабируется, но это не критично. Там разница не особая.
0: Это же большая ладонь.
2: Но она у тебя тонкая.
0: Спасибо. Продолжай.
2: Вот, и каждую неделю, получается, у человека есть неделя для того, чтобы освоить какой-то навык. И каждую неделю прилипает еще по одному навыку. И вот за 12 недель собирается такая система, которая встраивается в образ жизни человека. То есть не человек под какую-то диету жесткую подстраивается, и нужно ему терпеть эту диету, держать. Вот, когда человек хочет похудеть, и он сразу думает о том, что диету какую-то нужно держать, это, ну, диета обречена на провал. Человек
0: ты
2: не сможет сохранить
0: достигнутый
2: результат.
0: Стрессуешь и переживаешь,
2: что теперь
0: тебе ничего нельзя есть.
2: И ты ждешь, когда это кончится, чтобы потом
1: начать себе позволять
2: список любимых продуктов, до первого срыва.
0: Ну, я все равно не очень понимаю. Мы же не можем отрицать, что если ты что-то не сократишь, ты не будешь худеть.
2: Безусловно, мы создаем дефицит калорий. Без дефицита калорий никакое похудение невозможно.
0: А какой адекватный дефицит калорий?
2: Потому процентов что... 10-20.
0: Ну, то есть это сколько? Ну,
1: вот Но если у тебя 2500 норма, то на 200? 2 переходи и будешь ощущать.
0: Ну, это вот
1: перемены.
0: Минус пачка чипса.
2: Видите,
0: чипсы так или иначе не вписываются.
1: Не, ну смотри, ты можешь чипсы оставить, а убрать, например, наггетсы. Или что ты там любишь, крылышки KFC.
0: А, и на бас-гитаре играю, да? То, что ты скажешь.
1: А разве нет?
0: Ага.
1: И баскетбол еще немножко.
0: И баскетбол, конечно же. А белый у меня, знаешь что? Ну, что скажи.
1: Белое?
0: Белое. Что? Что у любого черного человека белое? 3 вещи.
1: Ладошки,
0: так.
1: Пяточки.
0: Ты абсолютно не знаешь,
1: что. Зубы, черные. Окей, ну что?
0: Глаза, просто... зубы и хозяин. Ну все ты перепутал.
2: Я думал, хлопок.
0: А вы вообще...
1: Смотри, сколько белых вариантов-то набралось.
0: Ребят,
1: немножечко.
0: 2 вам по чернологии.

0: вот смотрите, Сергей Жуков, например, он всю свою жизнь, он как наш земляк, мы говорим, итальянцы, да? Вот хоть он из Димитровграда, все считают, что он свой в доску, ибо ага. первые альбомы «Руки вверх» были записаны в Тольятти. Ты слышишь, да? Внимательно. Фиксируй, пожалуйста. Вот. Так вот, Игорь Воронцов, эксперт по еде, сегодня в гостях Эвиленда на новом радио.
1: Эксперт это по еде звучит сказать. Супер.
0: Скрут звучит, да?
1: Эксперт по еде. Что?
2: Гастротуры провожу.
1: Гастротуры? Это как гастроскопия, только приятно.
0: Так вот, Жуков, он же ну, крепкий парень. Я думаю, как с деньгами у него порядок-то вообще имеется, чтобы чуть-чуть так подсбавить. И когда он сбавляет, он потом опять возвращается вот прям в секунду. Это все обязательно от того, что люди много едят? Или же все-таки какая-то склонность и предрасположенность присутствует от одного к другому человеку?
3: Есть и склонность, и предрасположенность, но определяет то, наберет он жир или сбросит его, именно количество потребляемых калорий. Все, типа, все, никак. Блин, только энергетический.
0: Вот прям никакой магии нигде.
1: Да, все это, мне поэтому грустно каждый раз, что ты должен все равно с умом ко всему подходить.
3: Ну, типа, да.
1: Не
3: да.
1: на приколе, не на флексе. Ты ну, должен
3: просто,
1: думать.
3: Вот, ну, дефицит этот калорий держать сложнее, потому что на него очень много переменных влияет. Если ты плохо поспал, то тебе будет сильнее тяга к сладкому. Там. Если ты стрессуешь, ты можешь заедать
0: сладкое. А вот сон, мы будем его как-то отдельно да. выделять?
1: Давайте поговорим про сон.
3: Обязательно, если у тебя сон...
0: Фиговый?
3: Фиговый, да. Да. То, ну... Тяга к ништякам, к высококалорийной пище, особенно к вечеру, будет больше, потому что сон, ну, это, грубо говоря, наша единственная зарядка нашей батареи внутренней. Если батарейка не на 100% заряжена в течение ночи...
0: То подзарядить ее хочется углеводиками.
3: Да, организм подзаряжает ее высококалорийной пищей.
1: Ага. А сколько нужно спать? Вот 8 часов, вот эти волшебные?
3: От 7 до 9 часов.
1: А если больше-меньше, то ты уже дурак, лох цветочный.
3: Если больше, значит, у тебя с качеством сна проблемы. Именно с качеством, не с количеством, а с качеством. То есть, скорее всего, может быть, кофе во второй половине дня присутствует, чай там, либо залипаешь в телефончики перед сном.
1: Это
3: прям.
1: Не жизнь. Ты постоянно должен думать о том, как тебе правильно жить. Это невозможно. А если... Вот я, например, очень плохо сплю, потому что у меня нет блэкаут-штор, и я просыпаюсь вместе с солнцем в 3:30. Я просыпаюсь и думаю, ура, 3:30. Будем спать, пытаться заново. Получается сложно, но это же получается у меня плохой сон.
3: Да.
1: Круто. Я надеялась, что сейчас будет
3: А ты что, чувствуешь себя утром так хорошо, что думаешь, что у тебя хороший сон?
1: Да, у меня гиперактивность. Я себя практически всегда чувствую хорошо.
3: Может быть, это тревога?
0: А люди, которые
1: да,
0: говорят...
1: Ну, вообще, да, это она. Но я называю гиперактивность.
0: А люди, которые говорят, что я за 5 часов высыпаюсь, они скорее лукавят или же какой-то процент есть, который вот, ну...
3: Не, безусловно, есть какой-то процент. Я.
1: Ага, ага.
3: Но это у меня тревога.
1: О, ребят, мне нравится, что здоровых нет. Нигде и никто и никогда.
0: И, соответственно, это как вот в психологию от бед с собственной кукушкой идут, да?
1: Конечно.
0: В виду, чтобы стать психологом также и в тренировочке, и в питании, и во все остальное, то, чтобы...
1: Да. А что, не помогает питание и спорт от тревожечки?
3: Помогает, так бы я меньше спал.
1: А, ну...
3: И ладно. Больше тревожился.
1: Убедительно. Нет, это реально убедительно. Не, мой психолог мне всегда говорит, прежде чем страдать и писать дневник о том, что у тебя депрессия, нужно вернуться в тело. Нужно начать заниматься спортом, питаться полноценно хотя бы 3 раза в день и спать. И как назло, это реально работает, к сожалению.
0: Как назло.
1: Ну да.
4: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: А что, так можно было?
2: С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: что только 2 часа.
1: Я выяснила, что добирать белок очень важно. Так что мы не зря все тут. О чем с вами говорить? Вы под протеином оба. Просто дуркуете. Но это правда очень важно. Но мне нравится, что я тоже шарю в этой теме. И что белок добрать легко. И, кстати, если вот вы, например, любите чипсы, как я. Ну, я правда очень люблю чипсы. Вот сейчас без байта. Но есть такая тема, как... сушеная курица.
2: Вяленая курица.
1: Вот
2: топ,
1: оно.
2: Топ вообще.
1: Это потрясающе. Там очень много белка. Я вижу людей, которые сейчас едут.
3: 30 грамм пачки вообще.
1: Да, и ты ешь, и тебе так вкусно. И еще кола вот так зеро летит, как родная, домой, и ты чувствуешь себя безупречно.
3: И, кстати, если ты то же самое возьмешь обычные там условно картофельные чипсы и обычную колу, это будет совсем... Вот по ощущениям одно и то же, а по составу это просто...
2: Космос, разница какая будет.
1: Ну да, но мы вначале выяснили, что мы ничего не запрещаем.
2: Конечно.
1: Если вписывается в колораж, то нормально.
2: Безусловно.
1: Мы начали говорить о том, что...
3: Извините, когда человек, вот, который, допустим, вот решил встать на путь истинный, проходит, там, я не знаю, 2 недели, ему кажется, что все, пропади пропадом, я нифига не изменился или не изменилась, и не буду больше этого делать. Когда ты должен вообще увидеть первые какие-то шажки по перемене, чтобы вот как-то зацепиться и так, все, продолжаем.
2: Ну, смотри, нормальная скорость похудения, при которой шанс сохранить достигнутый результат максимально высокий, это примерно 3% от массы тела в месяц.
1: Что это? Что?
2: Сколько ты... Ладно, я вешу 90. Окей, я вешу 90. 3% от массы тела в месяц для меня будет 2700.
3: Да.
1: 2 килограмма в месяц?
2: 2700, ну почти 3, ну подожди.
3: Я на соки могу за неделю 5 скинуть, да?
2: Если скорость похудения будет быстрее, шанс потерять мышечные массы, ну, выше, чуть больше мышечной массы.
1: Вообще, на самом деле, это все не считается, потому что вы стабильны 4 недели в месяц, а у женщины 4 цикла, ну, 4 фазы цикла. Соответственно, вот эти ваши приколдесы, они не дрыгаются, а у нас дрыгаются.
3: А правда ли, что если ты дисциплинированная девушка, то у тебя они дрыгаются чуть меньше?
2: Нет, на дисциплину лучше...
1: Мне кажется, это все супер индивидуально. Потому что есть кто-то, кто, например, перед теми самыми днями вообще не набирает ничего, не задерживается вода. А какая-то девчонка может плюс 3 вот так бахнуть, и через неделю минус 3 у нее, они просто вот так же фантомно испаряются.
3: Ничего себе.
1: Поэтому быть женщиной сложно, вы еще чипсы хотите забрать.
3: Вы можете человечка создать внутри тела.
1: Вот я вообще считаю, что женщинам все можно. Если ты... Вот, девочки, послушайте меня. Если ты смотришь в зеркало и думаешь, боже, что за конфликт. Это все. Никакие цифры. Я принципиально не взвешиваюсь, кстати. Я всегда ориентируюсь на ощущения, как сидит одежда, нравлюсь, не нравлюсь. Потому что если я взвешусь, я сойду с ума. Я не хочу даже думать приблизительно. Я знаю свой рост, я высокая, мне достаточно. Потом начинаются вот эти загоны, стандарты красоты. Нет, если ты себе нравишься, то все супер. Мы же не идем на вот этот вот, на куда? Мы же не выступающие.
2: На конкурс красоты.
1: Конечно, зачем нам это надо? А вы качаетесь, конечно. Вы белочек ешьте, вам это надо.
3: Это мы сейчас, знаешь, такую картину Испании описали. Идешь ты по испанскому пляжу, там идет как подтянутый мужичок, и рядом с ним очень фигуристая Донна.
1: Извинись, а?
3: Почему извинись-то?
1: Фигуристая Донна.
3: Фигуристая Донна, это красиво.
1: Вообще-то...
3: Это супер.
1: Женщина должна быть... Вообще, женщина никому ничего не должна. Так, девочки.
3: Я-то как раз только за.
1: Я топлю вообще. Вот если вам комфортно, все, пожалуйста. Не хотите есть, не ешьте. Хотите есть, ешьте. Лучше ешьте полноценно.
3: Ну вот смотри, а к Игорю-то обращаются как раз люди, которые хотят перемен.
1: Вот.
3: Хотят.
1: Я хотела вот про что сказать. Сейчас такой сумасшедший хайп вокруг уколов. И мы разговаривали с нутрициологом не так давно, месяц назад, по-моему, которая как раз говорила, что супер класс, прекрасно можно.
3: Но без связки с медиками не работает.
1: Только если после консультации со специалистом. Вот как ты относишься к
3: уколам? Лучше под присмотром даже.
2: Ну, это костыль, да. В любом случае применение их по назначению врача, потому что там есть разные побочки. Ну, может быть, у какого-то человека определенного эти побочки вылезут. И второе, без связки с изменением пищевых привычек эти уколы работают только пока их колешь.
1: То есть
2: у тебя потом, да, укол заглушает чувство голода, ты худеешь, перестаешь колоться. Чувство голода возвращается.
1: Ну да, логично.
2: И все. И ты начинаешь есть. Ты же не переучил себя как-то есть по-другому. И ты начинаешь есть так же, как раньше, и приходишь туда, куда раньше. Но ты не доедал белка, и ты потерял большое количество мышечной массы. И мышечная масса, когда ты восстанавливаешь вес, не восстанавливается. И качество тела у тебя на финише хуже, чем было изначально, когда ты начала
1: дряблость, делать. Короче.
2: Да.
1: Ты кожа куриная обвисшая.
3: То есть вот то, что все сейчас с белком начали внезапно носиться, это неспроста. Люди как-то немножечко начали как-то кумекать в эту сторону. Потому что раньше ты пельменями, не знаю, с сосиськами забивал себе спокойно кишку. В институте все равно худым оставался. Какой там белок? Больше. Да.
1: Ну, чего вы начинаете опять? Ну, здесь... Хорошо, какой продукт самый вот вообще корыстный? Мы думаем, что он полезный, а он не полезный. И какой продукт нам кажется абсолютно вредным, но он супер?
2: А таких нет. Все продукты обладают определенными свойствами, определенными опциями, вот. И все. Те, кто говорят, что там есть какие-то суперфуды, типа семена чиа, ягоды годжи, в любых других семечках или овощах, или фруктах тоже содержится тонна различных полезных веществ, которые нужны нашему организму.
1: Мы на осознанном. Все. Мы не делим еду на плохую, хорошую и чувствуем себя прекрасно.
2: Все правильно. Иначе это расстройство пищевого поведения.
1: О, это отдельная тема. Мы даже не будем заходить на эту территорию. Супер. Мне очень нравится. Вот так мне как-то спокойнее. Что ты можешь есть все, что захочешь, ничего не считать. Но главное не увлекаться. Потому что там, но опять же, мне кажется, что чем больше ты читаешь, взвешиваешь еду, тем больше ты загоняешься и
2: тревога,
1: начинаешь переживать.
2: Привет, тревога.
1: Да,
3: а поэтому... можно я вот, Игорь, за тебя я отвечу свою мысль. Давай. Насчет вреда. Соусы и колбаса вареная. Это же, ну, просто яд, по большому счету.
2: Все зависит от количества.
3: От количества. Оно маленьким не бывает.
2: В воде люди тоже умирают.
3: Ну и там тоже количество борщит. Ну просто если ты мазик добавляешь везде, ну это же просто пипец.
1: Фу, не ешь мазик.
3: Я не ем его, ну просто
1: не
3: это
1: надо.
3: Самый популярный соус
1: не
3: в стране.
1: Надо. Фу, нет, мазик
2: все,
1: не надо.
2: Все зависит от количества. Ну типа можно говорить, что мазик типа вот такая вот какая-то дичь, но у мазика в целом 450 калорий на 100 грамм, а у масла растительного 900 или у оливкового.
3: Оливковое не может заменить растительное. Это соу-соу, да? Одна и та же ерунда. Просто многие думают, вот я оливкой заболею.
2: Да. Многие думают, что оливковое, это значит ЗОЖ. ЗОЖ-ПП.
3: Да.
1: Самый главный обман – это протеиновые батончики на самом деле. Я вообще... Они все со вкусом мыла, и ты думаешь, я худая легенда, когда ем, а там и калорий всего примерно так же, как если ты...
3: Наверное.
1: И лучше бы ты съел Сникерс. И съешьте лучше Сникерс, друзья. Правда. Все, не загоняйтесь. Вообще, лето не супер жарко. Сейчас опять неделя дождей будет в Москве. Я вас умоляю, для кого вы хотите впечатлить?
2: Черт, на пляж не пойдете.
1: Кого вы хотите впечатлить, реально? Успокойтесь, делами занимайтесь, работу найдите.
3: Вот именно, ребятушки, пообщались и будет, если кому-то сегодня было
1: все?
3: Полезно услышать, да.
1: Блин, что-то
3: о
1: быстро.
3: Том, что... Окей, да, давно собирался. Бог с ним, буду теперь на белок внимание обращать. Ай, ладно, буду немножко физические активности добавлять в свою жизнь. И вместо того, чтобы ставить машину под окнами, буду ставить ее в километре от дома. В принципе, это маленький, но очень полезный сразу шажок получается. Так ведь?
1: Все верно. Все подписывайтесь верно. На Игоря Воронцова, потому что это он с нами тут похихикал. У себя-то он по делу побольше говорит.
3: Он уже по делу много говорит, да.
1: Ну все, пока.
3: Отставайте выше для всех.
1: Что? Да, друзья, простите, забыла. Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, я целую в нос. И до завтра. У Сишкина завтра не будет?
3: Не будет.
1: Я опять буду с молодым.
0: Эвиланд на новом радио.

0: Это «Добро и юность». У них, кстати, еще был трек 0-0 на часах, да, вроде бы. Короче, до утра говорить можно, а вот ремонт делать нельзя. До 80 тысяч рублей штраф может вам прилететь, если вы, конечно, юрлицо, для физиков чуть поменьше. Но по закону с 7 вечера до 9 утра нельзя делать ремонт. И перерыв обязательно с часу до 3. Но если вы живете в новостройке, соболезную, там нельзя шуметь только ночью. Короче, делайте аккуратно ремонт, а то еще потратитесь.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом.

между прочим, четверть века треку. Ты где-то там, это Валерия, 2001 год. И, ну вот, для олдов немножечко. Дальше еще больше суперхитов и суперновинок. Наслаждайся и отличного тебе вечера.

Оказывается, 67% россиян работают из отпуска. Я надеюсь, что ты не в их числе и вообще сейчас отдыхаешь. Напомню, вечер среды, Дмитрий Лапиков здесь, мы продолжаем.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так это...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки. Вот.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро курс.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Рома и Звини, конечно же. 2006 год — это третий студийный альбом группы «Звери», который назывался «Когда мы вместе, никто не круче», и одна из визитных карточек коллектива Ромы Белыка. Ну, это, собственно, солист. Рома, между прочим, извини, писал треки, которые ему откликались. Это были его личные переживания, реальные истории своей жизни. Особенно трек «Дожди пистолета», если ты помнишь лайв, который был вставлен, именно разговор, который записал его друг. И вот у Ромы эта история частая. Поэтому, наверное, так треки-то и откликнулись, запомнились. И уже 20 лет, между прочим, Рома, извини, в этом году 20 лет, как альбому, настолько нам запомнились. Итак, что у нас дальше? До конца этого часа услышим еще Алекса Ворона и Анечку Асти. Ну и, конечно же, дальше еще больше суперхитов и суперновинок. Я напомню, что среда подходит к своему финальному финалу в Москве. Но у тебя уже, наверное, ночь, поэтому отдыхай, ни о чем не думай и просто делай нас громче.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: А вы слышали про крупнейшее ограбление банка в современной истории России, как две сотрудницы вынесли 9 тысяч золотых монет Георгий Победоносец стоимостью 2 миллиарда рублей. Причем одна купила несколько машин, летала отдыхать, вторая вела себя чуть поскромнее, но перед арестом поставила в статусе в социальных сетях слово, написала «кайфую». Ладно, подробности чуть позже, как и суперхиты и суперновинки.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

это «Крем-сода» и их один из многочисленных, на самом деле, суперхитов «Подожду» — это я вот конца трека, и пойду домой, потому что на сегодня все, хватит, хоть я и приезжал на 3 часа, время спать. Ну, либо слушать суперхиты и суперновинки. Если ты выбираешь второй вариант, то просто делай громче. Завтра тебя встретят, конечно же, парни из 1+1. Ну, а я, Дмитрий Лапиков, прощаюсь до вечера четверга. Мы услышимся вновь. Желаю тебе продуктивного рабочего дня. Пока.

Твоя песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: полчаса.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.com.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: По

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: утра обо мне не вспомнишь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны.
1: Сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А,
2: только.
1: Да, ты в перископе?
2: Да.
0: С 7 утра по будням.

реклама. Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу. Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях. Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег. Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11. Агат. Покупай выгодно. 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.